Твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью Своей. Ты простил всякий грех. И я принимаю Твою праведность, чтобы славить Тебя, Иисус. Следовать за Тобой. И знаю, что Твоя рука сохранит меня.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Круглосуточно с вами радио «Пилигрим».

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это же радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: спать.
1: Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.
2: Все очень просто. Слушай музыкальный час, участвуй в конкурсе и получай уникальные призы от диджеев Радио Пилигрим.

0: Аллилуйя и волю Богу! Так прекрасно!
1: О, Господь, благослови нас Твоей любовью. Поверни к соседу и скажи, Его любовь так прекрасна. Его любовь так прекрасна. Иисус, Иисус, Иисус. Аллилуйя.
0: Аллилуйя.
2: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
3: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.

Привет, это Ликбез MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

FM. Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите,

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем.
2: Помогите!
3: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
4: Это же радио Пилигрим.
5: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.
6: Радио Пилигрим. Мы круглосуточно с вами.

0: Владимир, а что вы принимаете, чтобы быть всегда таким бодрым?
1: Знаете, Денис Сергеевич, я веду здоровый образ жизни, я слушаю радио «Пилигрим».
2: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
3: Слушайте радио «Пилигрим».

Псалом 105. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Блаженный, хранящий суд и творящий правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволение к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милости Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно рек морю Черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему. Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля, и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, едущего траву. Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселине, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня. И поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финеэс, и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность, в роды и роды вовеки. И прогневали Бога, увод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он

0: погрешил устами своими. Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, которые были сетью для них, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью, оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими». И воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою». «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и да скажет весь народ: Аминь! Аллилуйя!» Глава 2. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию «возлюби ближнего твоего, как самого себя», хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющий быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верой только. Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 15. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот, оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его.

Бог. Глава 16. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи, так говорит Господь, Бог чери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хатиянка, при рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита». Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи. Так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нага и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрыли рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею». Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновой сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, и на шею твое ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец». Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон и шелк, и узорчатые ткани. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна, при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоей, стала блудить, и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему». И взяла из одежд твоих и сделала себе разноцветные высоты. И блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. И взяла нарядные твои вещи из моего золота и из моего серебра, которые я дал тебе, и сделала себе мужские изображения и блудодействовала с ними. И взяла узорчатые платья твои и одела их ими, и ставила перед ними елей мой и фимиам мой, и хлеб мой, который я давал тебе, пшеничную муку, и елей, и мед, которыми я питал тебя. Ты поставляла перед ними в приятное благовоние, и это было, говорит Господь Бог». И взяла сыновей твоих, и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на снедение им. Мало ли тебе было блудодействовать? Но ты и сыновей моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь. И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нага и непокрыта, и брошена в крови твоей на попрание». И после всех злодеяний твоих горе, горе тебе, говорит Господь Бог, ты построила себе блудилище и наделала себе возвышение на всякой площади. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои. Блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми и умножала блудодеяния твои, прогневляя меня. И вот... Я простер на тебя руку мою и уменьшил назначенное тебе, и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего. И блудила ты с сынами Асура и не насытилась, блудила с ними, но тем не удовольствовалась, и умножила блудодеяние твоей земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась». Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница, когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади. Ты была не как блудница, потому что отвергала подарки, но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою. У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами. Не за тобою гонялись, но ты давала подарки, а тебе не давали подарков, и потому ты поступала в противность другим. Посему послушай, блудница, слово Господне. Так говорит Господь Бог, за то, что ты сыпала деньги твои

И в блудодеяниях твоих раскрываемая была нагота твоя перед любовниками твоими и перед всеми мерзкими идолами твоими и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им. Зато вот я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя и раскрою перед ними наготу твою и увидят весь срам твой. Я буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь, и предам тебя кровавой ярости и ревности, предам тебя в руки их, и они разорят блудилища твои, и раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя нагою и непокрытою. И созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими, сожгут дома твои огнем, и совершат над тобой суд перед глазами многих жен, и положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков. И утолю над тобой гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться». За то, что ты не вспомнила о днях юности твоей, и всем этим раздражала меня. Вот и я поведение твое обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась более разврату после всех твоих мерзостей. Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь. Ты дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, и ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих. Мать ваша хитиянка, и отец ваш Амарей. Большая же сестра твоя, Самария, с дочерями своими, живущая влево от тебя, а меньшая сестра твоя, живущая от тебя вправо, есть Содома с дочерями ее. Но ты и не их путями ходила, и не по их мерзостям поступала, этого было мало, ты поступала развратнее их на всех путях твоих. «Живу я, — говорит Господь Бог, — Содома, сестра твоя, не делала того сама, и ее дочери, что делала ты и дочери твои. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей, дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости перед лицом моим, и, увидев это, я отверг их. И Самария половины грехов твоих не нагрешила. Ты превзошла их мерзостями твоими, и через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя. Неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих, по грехам твоим, какими ты опозорила себя более их, а не правее тебя. Красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так оправдав сестер твоих. Но я возвращу плен их, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением. И сестры твои, Содома и дочери ее, возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше». О сестре твоей Содоме и помина не было в устах твоих во дни гордыни твоей, доколе еще не открыто было нечестие твое, как во время посрамления от дочерей Сирии и всех окружавших ее, от дочерей Филистимы, смотревших на тебя с презрением со всех сторон. За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь, ибо так говорит Господь Бог, я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза». Но я вспомню союз мой с тобою в дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я, Господь, для того, чтобы помнила и стыдилась, и чтобы впредь нельзя тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог.

0: слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем всех вас.
3: Желаем хорошего дня и хорошего настроения.
2: Да, с вами сегодня Юрий Кривонос и Владимир Васильев. Разговариваем, друзья, мы о книге «Деяния апостолов». Вот возникло желание поговорить на эту не просто тему, а вообще в принципе об этой книге. Зачем она была написана? Ну, давайте поразмышляем. Есть Евангелие, описание жизни Иисуса Христа, то, что Он делал, то, что говорил. Есть послание, где апостолы пишут церквям, что они должны делать, чего не должны делать, от чего себя хранить. В общем, дают поручения какие-то. А вот. И вот книга «Деяния апостолов» между ними. И книга, в которой, ну, на мой взгляд, в некотором смысле, даже как-то хаотично что-то описано, вот как будто что-то забурлило, какая-то такая деятельность не вполне ясная, не вполне понятная, но довольно интересная. Потому что появляются какие-то новые лица, новые люди, персонажи, что-то происходит, иногда и нередко трагическое, но тем не менее мы видим вот, вот оно, что-то есть, жизнь движется. Ну и, в общем-то, порассуждать об этой книге мы хотели сегодня с вами. Ну, наверное, правильно будет начать с самого начала этой книги. Тоже здесь мы видим удивительную одну вещь. Это то, что у книги «Деяния апостолов» есть конкретный адресат и есть автор. Причем авторство Луки не оспаривается никем. Лука действительно написал книгу «Деяний апостолов». И против этого никто не возражает. А вот адресат – это любопытное наблюдение здесь возникает. Некий Феофил. Или Феофил.
3: Любитель.
2: Вот здесь разная транскрипция, и по-разному переводят это слово. Тот, кто любит Бога, или тот, кого Бог любит.
3: Возлюбленный Богом.
2: Возлюбленный Богом. И мне кажется, это, ну, некий уже оборот речи. В принципе, такое имя можно дать каждому христианину.
3: Есть предположение, что это вообще псевдоним такой, чтобы и персонаж не стал известен. И, с другой стороны, это будет и обращение не только к нему лично, но и в его лице, к людям, которые интересуются христианством.
2: Да.
3: Интересуются христианством, интересуются, не просто для того, чтобы что-то там найти в нем, подковырнуть или сопротивляться, а интересуются, потому что им интересен вот этот путь, о котором там говорится. И многие элементы вообще книги, они как раз таки вот построены не совсем обычным образом. Они ссылаются не на богословские какие-то опорные точки, а на события, как
2: да.
3: хронологию.
2: Да.
3: Как хронологию, то есть здесь можно проследить развитие и по хронологии с светской истории даже. Потому что там есть ссылочки на некоторые пункты, там правил такой-то, там еще что-то происходило с такой-то царь, указывается там и правление.
2: Ну, безусловно, если мы смотрим
3: это на... Это дело для людей, которые вчера пришли с улицы, они, да. Их не отсылают к истории иудаизма, который надо знать. То есть это людям легко понимать логику событий или какие-то подложку такую под повествованием.
2: Удивительно, что сам Лука, судя по всему, из язычников. То есть он не был иудеем до обращения в христианство. Он был доктором. В те времена, конечно, человек образованный и знатный в определенном смысле. Но и смотрите, он же пишет Евангелие. Первое, он пишет Евангелие. А это требовало времени. То есть, общаясь с апостолами, и не с одним только Павлом, Лука все время что-то записывал, запоминал, составлял. И когда у него собралось достаточно информации, он написал Евангелие о Христе и отправил его.
3: Причем он целенаправленный, там он прямо в начале Евангелия, он говорит, что он по тщательном исследовании всего бывшего от начала. Да? Это целенаправленное исследование было, это не было просто таким спонтанным записыванием каких-то ярких событий.
2: Вот именно здесь он как раз выступает сторонним наблюдателем. И если другие три Евангелия, это Матфея, Марка и... кстати, Марк, он писал со слов Петра, как мы полагаем, а Иоанн и Матфей были очевидцами, то Лука здесь не очевидец, Лука здесь исследователь.
3: Отчасти я себе очевидец. В смысле, если говорить о Евангелии?
2: Если говорить о Евангелии.
3: Если говорить о Евангелии, да. В Деяниях апостолов он все-таки уже очевидец.
2: В Деяниях, да, очевидец. Но если мы смотрим на Евангелие, все-таки главное, что они делают, это передают слова Христа, а Христос ссылается на Ветхий Завет, на Откровение Ветхого Завета, неоднократно повторяя, что то, что совершается в его жизни, то, что он делает, это как раз было предсказано. А в книге Деяний мы видим предсказание только однажды исполнившееся. Это когда сходит Дух Святой. А дальше начинается все как будто новое.
3: В Евангелиях тоже не совсем все так...
2: Не совсем все по Ветхому Завету?
3: Не совсем все по Ветхому Завету, потому что те примеры, которые он приводит, да, и тех людей, которых он избирает в персонажи, они далеко не всегда импонируют и ортодоксальной, иудейской...
2: Это потому, что они как раз отступили от истинного закона Божия и не узнали Христа.
3: Но он в укор им приводит того же самарянина, женщина, которая грешница, она делает то, чего не смогли рассмотреть сами фарисеи, и тому подобные вещи. Плюс его заявления и формулировки, которые он говорит, они говорят о том, что они обращены к такому греческому или языческому даже миру, даже более чем даже греческий мир. Потому что у него это Царство Божие, а Бог он для всех. А Царство Небес, которое, скажем, у Матфея, оно все-таки более понятно, или как бы эпитет, который употребляли чаще всего евреи.
2: Безусловно.
3: Это эти вещи.
2: И тем не менее, Христос опирается на Ветхий Завет и достаточно серьезно опирается. А в книге Деяний апостолов мы видим, есть в некотором смысле попытка либо переосмыслить вообще эти точки опоры, либо отказаться от них. Переосмыслить это возьмем Стефана, который говорит длинную проповедь. Да. И, кстати, это самая длинная проповедь из всего Писания.
3: Сжатое изложение истории всего.
2: Да, но вот это как
3: с
2: раз
3: опорными точками,
2: его цель – переосмыслить Ветхий Завет, показать иудеям, конфликт с которыми вышел как бы на новый уровень, что истинное иудейство – это христианство, и что иудейство должно трансформироваться в христианство. А он на этом настаивает. И единственная проблема, которая не позволяет этому произойти, это сердца тех самых иудеев. И он же их упрекает.
3: Противящиеся, да, вечно противящиеся.
2: Вы вечно противились, да.
3: Как отцы, так и вы до сегодня.
2: Да, то, что вы принимали впоследствии, даже не вы, а дети ваши, и то из противления вашего все это извратилось. Допустим, попытка отказаться от точек опор Ветхого Завета, это когда апостолы на соборе полагают язычников не обременять законом и какими-то правилами, да, закона, например...
3: Которые не могли понести
2: ни отцы наши. Да. То есть давайте себя это бремя снимем. Если Христос не стремился к этому, то здесь мы видим новые условия. И кроме того...
3: Это уже как раз-таки переосмысление вот того иудейства, в котором они пребывали, уже в контексте того, что совершил Христос.
2: А они как будто понимают, апостолы, невозможно. Через иудейство прямое, да, вот это, спасти мир невозможно.
3: Ну, ведь и еще один момент говорит о развитии именно в сторону языческого мира, даже сама структура книги. Как, во-первых, провозглашенное в Деяниях 1.8 от Иерусалима и Самарии до края земли. Вот. И, собственно, и события-то так и развиваются. Фактически апостолы как будто, или они действительно в буквальном смысле взяли это как для себя, как ориентир того, как должно распространяться его благовестие. Или, либо это было водительство Духа Святого прямое, опять же, которое, ну, таким образом и исполнило то, что было задумано. И сам состав лиц, с которыми общается. Первый круг, это вот до 7 главы, когда речь Стефана, когда уже, это уже крайняя точка, когда иудеи оказывается во главе Стефан там, да, как свидетель всех этих событий, который потом и становится лидером этих гонений. Савл, с побиением Стефана оговорился. И последующие события уже развиваются как раз-таки в контексте уже Самарии и даже до края земли. Да. Потому что меняется состав персонажей, то есть это уже, как когда-то там потом Павел сказал, что отныне он сначала, приходя в синагоги, он сначала начинал с иудеев, если иудеи противились, он какую-то часть уверовавших собирал и дальше уже шел к язычникам. Это его была тоже стратегия, фактически, начинать всегда с евреев, с своих братьев по религии, да.
2: Ну, от Иерусалима до края земли. Апостол Павел действительно искал вначале Иерусалим. Ну, до какого-то времени. Потом он уже отказался от этого и стопы свои направил...
3: Когда он уже шагнул, да, за Самарию и пошел уже в мир, тогда уже, конечно, да.
2: Хотя мы видим...
3: Ну, и при этом он все равно старался находить и благовествовать своим соплеменникам.
2: Мы видим, последний его путь пролегает как раз от Иерусалима до Рима. Это когда он приходит в Иерусалим, когда его хватают и уже в кандалах везут в Рим по его же требованию, чтобы получить суд от кесаря. То есть апостол Павел, пройдя путем такого благовествования и столкнувшись с серьезными трудностями, которых было достаточно много уже на тот момент, он решается идти в Рим, чтобы уже там, в Риме, получить поддержку или хотя бы получить какую-то передышку. Вот, мне кажется, так. Но, во всяком случае, у него есть такая серьезная, значимая цель — проповедовать Евангелие.
3: Но мне кажется, что у него еще была цель, не тоже одна из значимых, на мой взгляд, что он собирался защищать Евангелие от обвинений в подрыве существовавшего политического строя. Потому что, как Пилат когда-то написал, да, сей есть царь иудейский, и иудеи как раз-таки пытались столкнуть эту тему, что они возмущают народ, не дают там платить подать кесарю там, и тому подобные вещи, такие ложные обвинения, пытаясь облечь вот эту свою религиозную фанатичность и ревность в отстаивание устоев государства и политической системы существовавшей, что якобы они вот ревнители там, устоев, а тут всесветные возмутители явились, возмущают народ там, да, и устраивают тут сборище и так далее, и так далее. Ну, находя всякие формулировки, которые позволяли бы им...
2: Давить на христиан.
3: Задавить просто в зародыши вот этих своих конкурентов таких.
2: Да, действительно, мы видим, что конфликт вырастает и очень сильно вырастает. И прежде всего это конфликт с иудаизмом. Но что, мне кажется, важно подчеркнуть в структуре самой книги. Первое, ключевой стих – это «Сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями». Первая глава, 8 стих, который мы очень хорошо знаем. То есть вот оно. Когда апостолы видят Христа во славе, когда они общаются с Ним в течение 40 дней, когда Он дает им все нужные наставления и заявляет о своем уходе, они задают тот вопрос, который их волнует. Это поворотный пункт, это ключевой пункт. Не все ли время ты восставляешь царство Израиля?
3: Они все еще надеялись, что вот прямо сейчас, ныне наступит.
2: Что будет? Что будет? Куда идти? А он им говорит, нет. Царство мое не от мира сего, он как бы им напоминает. А вам, говорит, будете мне свидетелями. Дух Святой на вас сойдет. Вот мы будем продолжать проповедовать Царствие Небесное с вами вместе. И Дух Святой будет вас вести. Ваша задача не покорять народы там, силой оружия. Ваша задача не строить империи. Хотя христиане все это делали. Ваша задача быть мне свидетелями силою Духа Святого. И они это принимают. И история сошествия Духа Святого как будто дает им инструмент. Вот в этой истории мы видим, вот вам инструмент. Вот. Вам дана в помощь дар языков, вот, дар но проповедовать
3: это же
2: разным народам. Это
3: исполнение обетования, которое...
2: Ну, конечно, да.
3: Которое было издревле еще дано.
2: Ну, безусловно. Кстати, на это, это на обетование всякого. И становится ключевым.
3: Да. Что оно исполняется. То есть, когда приходит Христос, Он провозглашает, да, что ныне исполнилось Писание, слышанное вами. Да, Он говорит, заканчивая, прочитая пророка Исаию, до, на лете Господнем. То есть, Он говорит, это все вот до этого момента исполнилось. Да. А дальше уже вот повествование начинает идти, что уже исполняется другое, уже следующий шаг как будто делает, как Бог, да. Как будто бы уже переходит к следующему этапу своего плана искупления, который Он изначально еще озвучил через пророков.
2: Ну и еще отличие, наверное, как Ветхого Завета, так и Евангелий, это то, что мы видим в этой картине. Все власти уходят как бы на задний план. Все человеческие власти. В Ветхом Завете это царство Израилево, это вокруг него стоящие империи, государства, уходящие и приходящие. Это определенная политика, да, безусловно, Бог там присутствует. Это какой-то конфликт других верований, божеств с верой в Яхве. А здесь в книге Деяний мы не видим уже этого. Мы видим, что всякая власть, она как будто становится либо поддержкой, либо становится противником. То есть она оценивается только с этой точки зрения. Она не рассматривается как инструмент давления, например, чтобы народ обратился к Богу. Да? Она рассматривается только как возможность. Возможность проповедовать в этом месте или в том. А вот, и даже если эта власть противится, то мы видим это все ну, до определенных моментов, до определенного времени. То есть Царство Божие, как вот исполнилось в пророчестве, во сне данного Навуходоносором, начинает приобретать власть над всеми остальными царствами. Царство Божие больше. И это мы видим в книге «Деяния апостолов». Вот его посланники, и они свидетельствуют об этом царстве.
3: Но здесь еще интересный момент, на который я тоже, ну, не могу сказать, что я до этого сильно обращал внимание, но прям момент такой, что, называясь «Деяниями апостолов», по сути, мы видим... Ну, двух персонажей очень ярких и то один из них до этого апостолом не был.
2: Да.
3: Был, наоборот, был противником и ярым гонителем. Да? А все остальные как-то вот уходят в тень. И вот с момента излияния Духа Святого, фактически, ну, многие богословы называют книгу «Деяния» не «Деяниями апостолов», а «Деяниями Духа Святого».
2: Но и дальше... Вообще и что... название было в начале просто «Деяния».
3: «Деяния», да. Но тем не менее, оно сложилось как-то, да? И суть момента в чем, что дальше мы видим, что действует Дух Святой. И это своего рода такое невербальное, там, не прописанное в самом тексте мысль, что персонажи, которые исторически сегодня реальны, они все равно уйдут. И они, мы видим, в конце уходят.
2: Да?
3: Да, с исторической сцены. Но Дух Святой продолжает оставаться. То есть, да. Своего рода уже перекидывание мостика к тому, что, ну, вот этот этап очередной этап воплощения Божьего плана, искупления человечества, да, человека, он подходит к концу, и эстафету принимает уже церковь. Уже иудеи перестают играть такую значимую роль в истории развития благовестия, в истории развития церкви.
2: А мы видим, что только в первой части книги «Деяния апостолов» есть какие-то диалоги с иудаизмом. А дальше все эти диалоги уходят, их нет.
3: Они исчезают.
2: Есть диалоги,
3: теряют актуальность.
2: Да, есть диалоги с властью, есть диалоги в церкви внутри между собою. Но диалоги с иудейством уходят, в первой части они еще есть. И, собственно, можно книгу на три таких части и поделить. А во всем этом видится такая идея зерна, колоса и распространения, посева. Да? Вот она есть, первая церковь. Мы видим, вот оно первое зерно, вот оно первое насаждение.
3: Первые 3000 обращенных.
2: Первые 3000 обращенных, да. И вот они в Иерусалиме. Ну, прекрасное же время. Согласитесь, мы все в него смотрим, оно легендарное. Люди живут коммунной, люди делятся всем, что у них есть. Люди собираются в храме и по домам. И причем это продолжается не один месяц, а может быть даже не один год. А все больше и больше людей присоединяется к церкви. Да, там есть, там где-то растет.
3: Оппозиция.
2: И оппозиция, да, но она во всяком случае сильно себя не являет. И даже власти сильно не трогают. Даже тот самый Ирод, в общем-то...
3: Священники

0: достаточно большой значимости. Имущество, много имущества. Доверие большое, много людей. Диакона.
1: Я бы отметил еще важный момент. Этническое соотношение. Возникает критическая масса язычников обращенных, начинает конкурировать с количеством иудеев.
0: Это еще пока не чистые язычники, да, это прозелиты.
1: И в 15 главе все-таки происходит вот этот перелом, когда уже апостолы вынуждены решать эту проблему, что, да, с язычниками, что их невозможно... Да.
0: Причем здесь стоит добавить, что многие из этих так называемых язычников – это... по факту, возможно, потомки рассеянных во время ассирийских захватов иудеев. То есть те, которые не иудеи даже, а израильтяне.
1: Коммуны своего рода в мире.
0: Это как бы не совсем ассимилировавшиеся с этим миром, а евреи.
1: Пытающиеся выживать,
0: пытающиеся вернуться в иудаизм. Но в самом иудаизме для них уже как будто сильно места нет, понимаете?
1: А им самим тесно же в своем том иудаизме, который был раньше.
0: И поэтому христианство для них ответ. Для них ответ христианства, и они многие приходят туда. В частности, вот, пожалуйста, Сила или Варнава, Тимофей тот же самый, у которого мать иудеянка.
1: Тимофей, мама была только
0: иудеянка, отец. Но, тем не менее, здесь мы видим нечистого иудея. И вот как раз с 8 главы начинается вторая часть. Начавшееся гонение, смерть Стефана и давление на церковь, довольно серьезное давление.
1: И церковь вынуждена теперь уже идти в Самарию и ее окрестности.
0: Ну, представьте себе, апостол Павел пишет об этом, кстати, в послании к евреям: «Вы выдержали великий подвиг страданий, расхищение имущества вашего». Судя по всему, он как раз обращает внимание на этот период, когда совершается гонение, когда люди из церкви, многие рассеиваются, им идти некуда. Их в иудаизм обратно не принимают, как правило. Они отвергнуты своими семьями, а некоторые из них, ну, лишились всего своего имущества. Они же его пожертвовали, а их у него отобрали потом. И куда им возвращаться? И они идут вот туда, в россияне, идут на север. Идут в Малую Азию, идут, собственно, в Грецию, и туда до самого Рима. Ну, как-то найти поддержку у тех же самых рассеявшихся иудеев. Ну,
1: тому еще помогают и какие-то указы императорские, что они должны покидать Рим и идти.
0: Ну, это уже позже, там, позже, по поводу Рима, чтобы они туда все не стекались.
1: Да.
0: Но это, как обычно бывает, иногда столицы защищаются от простого народа. Это говорит о...
1: За 101 километр.
0: За 101 километр. Собственно, так, пожалуй, и было у римлян уже. Сильно большой был город, перегруженный. Вот. Но здесь, опять же, появляется Павел. То есть мы видим в начале его как гонителя церкви, как того юношу, о котором написано, который был свидетелем, ревнителем, да, тот, который отыскивал христиан, спорил с ними, но он даже, вот что интересно, не пытался с ними спорить, видимо, было трудно. Он просто предавал, тащил их на суд.
1: Пропалывал грядки.
0: Тащил их на суд,
1: иудаизма, используя политическую власть и возможности, которые он... получил.
0: Такой сектоборец был, да. Есть такие и сегодня. Но и вот он чудесно обращается к Богу, получает поддержку в Антиохии. Несколько лет где-то он пропадает, молится, как мы слышим.
1: 3 года, да.
0: Да.
1: И потом... переосмысливая свое богословие, переосмысливая свою жизнь, свои взаимоотношения и так далее, и так далее. Это серьезный шаг.
0: Мы видим, что между тем с этими гонениями усиливается служение апостола Петра. Происходит воскресение мертвого. Потом Петр попадает в темницу, погибает, убит

0: Иаков, апостол. Ну, в общем-то, достаточно драматичный период для церкви.
1: Я бы вот немножко остановился на именно переломном моменте в жизни Савла, потому что очень показательна его история жизни. Она, может быть, детали сильно различаться у нас, у каждого, но смысл останется прежним. Человек, который сталкивается со Христом, у него должно произойти коренное, радикальное изменение понимания самого себя, мира вокруг и своих целей, смысла своей жизни. И вот я думаю, что вот это 3 года, которые как раз-таки апостол Павел потратил не просто на изучение богословия, он его прекрасно знал и до этого. Это было переосмысливание не только богословия, но и своей жизни, как ему быть дальше,
0: да.
1: Что ему делать. Хотя пишет, что он сразу начал пламенно проповедовать там, но 3 года он все-таки еще какие-то вещи просто переосмыслил. Возможно, он строил стратегию. Возможно, он разбирался с вопросами своих существовавших уже там родственных связей там, да, или клановых каких-то там, или с политиками, там, с первосвященниками, с которыми он, с учителями, с которыми он был знаком, да, потому что он был достаточно образованный и известный в высших слоях общества, да, религиозного, по крайней мере. И, соответственно, ему надо было это трудно оставить. Смотря, многие люди, вот когда пришел бизнесмен, и он там вел черные схемы, там, и безбожно жил, там, и так далее, и так далее. И ему что делать? И вот и такая история Савла, это история такого человеческого переосмысления самого себя. И его история очень показательна тем, что он радикально меняет, он говорит, потом уже пишет позже, все, что для меня было преимуществом, я почел щитой.
0: Ради Христа
1: вот я почел щитой. Ради Христа. Не просто я мусором посчитал, да. Это. Это не было мусором. Он говорит, но ради Христа, ради превосходства познания Его. И вот для нас, я думаю, вот чисто мы можем теоретизировать сколько угодно, но практически, я думаю, вот с этой историей нам нужно вот этот практический вывод сделать. Если мы радикально не пересмотрим свою жизнь, не просто причешем там, ну хорошо, не буду выпивать, не буду курить, не буду там пить, блудить, там, ругаться матом там, и обманывать ближних, должна произойти переосмысление смысла жизни, цели жизни. Если целью жизни для Павла были свои там религиозные там достижения, то теперь его цель – это Христос, сам Христос.
0: Ну, скажем так, Павел умер для этого мира.
1: Да.
0: И возродился
1: для
0: новой жизни во Христе. Блок новостей, друзья, у нас сейчас, после вернемся.
2: В РПЦ рассказали РИА Новости, что делать, если увидел на улице бездомного. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если агрессивен, полицию. В других случаях лучше обратиться в организации помощи бездомным или службу помощи РПЦ. Всемирный день бездомных встретили 10 октября. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если ведет себя агрессивно, полицию. Если человек просто лежит на улице, не стоит сразу звонить в скорую. Бывает, он просыпается и спрашивает, зачем. Сначала нужно спросить, нужна ли помощь, какая, сказал Якунин, РИА Новости, руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин. По его словам, если бездомный сильно пьян, можно вызвать и полицию. Она отвезет в вытрезвитель, но есть они не во всех городах, поэтому лучше обратиться в профильную организацию. Папе Римскому Льву XIV предстоит на этой неделе хирургическая операция. Врачи обнаружили новообразование в его легком. О состоянии своего здоровья сообщил вчера сам понтифик. По информации Vatican News и Catholic Culture, обращаясь к верующим после молитвы «Ангел Господин» на площади Святого Петра, Лев XIV рассказал, что в ходе недавнего обследования врачи нашли в его легком маленький локализованный узел. Папа добавил, что новообразование было замечено на ранней стадии. Врачи сочли уместным хирургическое вмешательство, и, следуя их совету, Лев XIV решился на удаление этого узла. Понтифик попросил верующих молиться за него. Официальный представитель Ватикана Матео Бруни уточнил, что операция назначена на первые дни этой недели. Она будет сделана в больнице имени Агустино Джемелли. Затем папе предстоит реабилитация примерно на неделю. 13-15 октября в Москве состоится Собор Российского Объединенного Союза христиан веры евангельской пятидесятников. Главное годовое мероприятие одного из крупнейших протестантских объединений России. Темой встречи станет посыл из напутствия апостола Павла Тимофею. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Тема достойного делателя раскрывается прежде всего в повседневном социальном служении евангельских церквей. В 26-м году собор Росхова ЕП продолжит расширенный формат, впервые опробованный в 2025 году. Помимо традиционных богослужений, одновременно на разных площадках будут организованы 7 тематических потоков для служителей церквей: поколения, социальная архитектура, юридическое сопровождение и защита церкви, внешние коммуникации, душепопечительство, миссионерская деятельность, духовные дары. Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Совет Церквей и Евангельская Ассоциация Мозамбика призвали правительство страны выполнить обещания по защите мирного населения, помощи вынужденным переселенцам и обеспечению свободы вероисповедания. Обращение прозвучало 25 сентября на заседании Совбеза ООН по правам человека в Женеве, сообщает Christian Daily. Организации выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом на севере Мозамбика, где с 2017 года продолжается вооруженный конфликт, особенно затронувший провинцию Кабо-Делгаду. По данным ЮНИСЕФ, около 412 тысяч человек оставались вынужденными переселенцами в северных районах страны. Многие люди, вернувшиеся в свои дома, также нуждаются в помощи. Христианские организации приветствовали намерение властей усилить борьбу с насильственным экстремизмом и поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома. Цифровая христианская платформа Pray.com представила новый сервис Pray Production Studio, который позволяет пасторам и другим христианским авторам создавать видеоролики на основе проповедей и собственных идей с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Christian Post. Компания уже известна проектом iBible, в рамках которого библейские истории превращают в зрелищные видеоролики, созданные с помощью ИИ. Теперь Pray.com предлагает использовать похожие технологии для распространения проповедей и христианских посланий. На YouTube-канале iBible опубликовано более 730 видеороликов, которые в общей сложности набрали свыше 70 миллионов просмотров. Среди них истории об Адаме и Еве, а также о казнях египетских, описанных в книге «Исход». На канал подписаны более 400 тысяч человек. Новый сервис позволяет создавать видеоролики без съемочной площадки, камер, актеров и большой команды специалистов. Для этого используются модели искусственного интеллекта, в том числе Google Veo, Kling и Seedance. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Продолжаем наш разговор, друзья. В студии Юрий Кривонос и Владимир Васильев. Говорим о книге «Деяния апостолов». Ну, наверное, по названию вы видите, что мы должны знать о книге апостолов. Ну, хорошо, после этого, конечно, книгу почитать. Хотел поблагодарить всех, кто поддерживает наше служение финансово. Господь да благословит вас и подкрепит, и воздаст. Ну, а мы продолжаем разговор. А третья часть книги, это ее можно так назвать, «До края земли». Если первая, вот она, Иерусалим, вторая часть, это Иудея, Самария и Антиохия частично, а третья – «До края земли». Все, и заканчивается книга, ну, не заканчивается, можно так сказать. Да. Просто апостол Павел путешествует в Рим и проповедует. Дальше мы только, наверное, по посланиям апостола Павла понимаем, что могло происходить. Но и то, история христианства продолжается, продолжается и продолжается. А вот мы видим, что в третьей части есть первое миссионерское путешествие Павла и Варнавы, когда они посетили Кипр, Антиохию, Иконию, Листру, Дервию. Потом был Иерусалимский собор, тоже очень важное решение. А здесь как раз-таки было отделение, произошло отделение иудаизма, вот этого чистого ритуализованного от христианства, от язычников и от иудеев. И даже обращенные иудеи, хоть и продолжали соблюдать закон, тем не менее не могли этого требовать от язычников.
1: Ну, и уже законодательное, так если можно сказать, это отделение было оформлено. Потому что православа, провозглашенные на этом первом соборе, что нельзя заставлять язычников жить по-иудейски.
0: Нельзя. Но мне кажется, что здесь для нас должно быть уже первое, как бы немного тревожное вразумление, если так можно сказать. Ведь мы что видим? Мы видим, что апостол Павел сталкивается с проблемами не только в иудаизме, но и в церкви из иудеев состоящих. В том же самом Иерусалиме его очень плохо приняли поначалу. И только защита апостолов, можно так сказать, она, ну, как-то сохранила Павла. Ведь там иудеи были против него, и свои его не сильно принимали, потому что для них он был...
1: Сидели, брали там, да. С одной стороны, он вроде как был, принадлежал священнической среде, такой высшей религиозной управления, а с другой стороны, вроде как и непонятно, кто он.
0: Мы видим конфликт. Мы видим конфликт, возникающий у церкви и у миссии. Вот она церковь головная, вот она, но там не поспоришь, они все со Христом ходили, и знали и видели, многие пришедшие там тоже, они об Иисусе знали не понаслышке, да. И тут вот приходит некто и говорит: ребята, Христа принимают, а как они принимают? А ну-ка, давайте посмотрим, как они принимают. И здесь возникает сложность определенная. Оказывается, вот эта первая церковь, вот эти люди, исполнившиеся Духа Святого, видевшие чудеса, не жалевшие ничего, и имущество своего в том числе для своих сродников, оказались не готовыми идти благовествовать этот мир, потому что сильно были обременены.
1: Зашорены своими религиозными...
0: Да, церковь может быть довольно тяжелой для проповеди язычникам. И апостолы, проведя первый Иерусалим, поняли, что это. А это вот многие те установления, которые они совершали по привычке, совершенно не были привычны тем
1: внешним
0: язычникам.
1: Стали приходить в церковь, да.
0: И вот интересная есть история, ну или, скажем так, исторические наблюдения. Когда была открыта Америка, и вообще на первых кораблях, вот в том числе и с Кортесом, плыли монахи-иезуиты. Они были довольно активными миссионерами, католические монахи. И когда они шли, проповедовали Иисуса Христа простым индейцам, у них проповедь была достаточно понятная. Они говорили об Иисусе, они говорили о ложных богах, а в Латинской Америке боги довольно жестокие, и поэтому, когда проповедовался Бог милосердия и любви, ну, индейцы слушали охотно и обращались в христианство. Иезуиты обратили многих индейцев в христианство. Вот до кого они могли достать? А хуже стало, когда пришли священники. Вот эти ребята, они пришли вместе уже с европейской властью, не просто как исследователи, да? Они пришли и принесли с собой некую модель. И они начали их смирять, они начали их крестить, и достаточно жестко крестить, они начали менять им имена, они начали радикализованно
1: традиции менять,
0: образ жизни их менять, то есть они стали делать из них католиков, и индейцы стали уходить из церкви. и возник конфликт. А потом еще началось порабощение, попытка поработить эти племена. А потом...
1: Если бы только порабощение, колонизация.
0: Когда порабощение не случилось, не получилось поработить индейцев, оказались они не готовы к этому, не способны. Вот. Тогда их просто начали изгонять отовсюду. И вот вам, пожалуйста, то есть, с одной стороны, вот они люди, они готовы принять Евангелие.
1: Несущий свет.
0: Да, несущий. И апостолы поняли, они вовремя поняли, надо миссионеру дать свободу от предубеждений, которые веками накопились. Ведь церковь приняла от иудаизма очень много всяких разных постановлений. Иначе мы не готовы. Мы не готовы. Даже сегодня, в нашем бытовом миссионерстве, мы проповедуем на каком-то ином языке. У нас какой-то дар иных языков, совершенно непонятный людям слушающим, да, со своей терминологией благодатной и набором разных правил. Правил и клише, да. И, хорошо мы хоть живем, да, в православной культуре, а там, где ее нет.
1: Калмыкия.
0: Возьми, да, какие-нибудь племена, возьми какую-нибудь Юго-Восточную Азию.
1: Да, тут далеко до Азии ехать не надо.
0: Кавказские
1: республики, да. Пожалуйста.
0: Тот же самый. И мы сразу же сталкиваемся с тем, что возникают сложности. Возникают сложности даже на простом бытовом уровне. Кто что кушает, а кто что не кушает. Кому что можно, а кому что нельзя. Вот и апостолы, они, конечно, приняли очень важное решение, дав свободу проповеди Евангелия. Ограничения были минимальными. И любопытно, что вопрос касался пищи.
1: В частности, да.
0: Это был очень важный вопрос. Это не просто какой-то, да какая разница, что есть? Да нет, апостол Павел все время напоминает о пище, да. Он говорит об одних верующих, которые совсем ничего не едят, и это заблуждение. И другие, которые едят все подряд и излишествуют, и это тоже проблема.
1: И не только излишествуют, они идоложертвенные, соблазняя других, разрушая веру. И опять же, люди говорят, так что, можно, оказывается?
0: Упиваются в том числе.
1: Упиваются, да.
0: И вот
1: Коринфская
0: питание
1: церковь.
0: Очень важно. Мы, когда приезжали в Китай, и молодежь китайская, первый вопрос, какой они задают, а что вы кушаете?
1: Оп.
0: Да. И когда они накрывают на стол нам свои китайские блюда, они часто принимали нас как гостей важных и дорогих, а значит, показывали что-то вкусное, лучше, наблюдали, как мы едим, что мы едим, старались нам как-то угодить, да, если вот мы были расположены. И я скажу, я слышал такую фразу одной китаянки по поводу одного миссионера. Не любит он нас, китайцев. Не хочет палочками есть. Все время вилку требует. Дайте мне вилочку, дайте мне вилку. И вот тебе, пожалуйста.
1: Им приятно, когда мы приходим и
0: всем приятно.
1: Ассимилируемся с их традициями, да?
0: Всем приятно. И я тебе скажу, в некоторых моментах я испытывал тоже определенную культурную стыдливость. Ты когда приезжаешь к китайцам, они накрывают стол центральный, и ты, вы едите за этим столом. Все стоит для всех. Когда, помнится, китайские братья приехали к нам, мы пришли в столовую, и нам выдали по порции. Каждому, хорошая порция, но каждому по порции. Они сидят, каждый возле своей порции, и не поймут, как себя вести. Вот совсем другая еда. И мне, если честно, было несколько стыдно. Но, с другой стороны, они все были служители опытные, и для них это был опыт.
1: Угу.
0: Вот есть монастырь чужой, а в нем так едят.
1: Да.
0: И поэтому пища имела большое значение. Большое значение имели праздники, поклонения. А куда стоит идти, к чему не стоит поклоняться. Там
1: традиции.
0: Традиции взаимоотношения с властью.
1: А Олимпийские игры чего стоили?
0: Одни Олимпийские игры. Там же не только, там были еще Дельфийские.
1: Ликийские.
0: Да,
1: Дельфийские.
0: Там много всякого было. Разного, да. Дионисийские и прочие.
1: А что там, не говоря о религиозных каких-то ритуалах принятых?
0: Да. А истина в вине, да, это же тоже, когда человек упивался в греческой культуре, раз в год можно было напиваться вот до такого бессовестного состояния, и тогда человек что-то говорил, это как будто Бог через него говорит, вот любят боги попьянствовать
1: тоже. Это экстатические такие практики,
0: да,
1: своего рода.
0: И этого всего было много. Это же было язычество. И вот как в этом языческом мире проповедовать Евангелие? И апостолы указывают свидетельствовать, молиться, добродетельствовать. Не вступать в конфликт с властями, трудиться. Трудиться. И апостол Павел подает пример, когда мы видим в Афинах, в Ареопаге он сталкивается с учеными людьми, а и он говорит им о Христе.
1: Но он говорит, здесь очень тоже важный момент, он говорит на их языке, на их ссылаясь языке. На их поэтов,
0: да,
1: на их известных им авторов и так далее, на известные какие-то традиции. Да? Я тут у вас, вот, осматривая ваши святыни, да, нашел памятник неведомому Богу. И он начинает, и он отталкивается от их традиций, от их пониманий и говорит им, прокидывая мостик от их,
0: да,
1: представления, скажу, прекрасном ко Христу.
0: А как проповедовать буддистам сегодня, например? Вот,
1: Это надо понять культуру. Невозможно
0: надо понять культуру,
1: адекватно, да, человеку доносить мысли. Даже элементарные вещи, вот даже не надо такие восточные, нам сильно неведомые вещи. Просто вот у меня супруга переводчик, она буквально, мы вчера, позавчера с ней разговаривали, она говорит, когда мы начинаем, выучив английский язык, говорить на английском, нас считают очень грубыми. Почему? Потому что многие обороты вот в нашей речи, они отсутствуют. Допустим, любой американец или
0: английский язык более утончен, чем русский.
1: Не вопрос утонченности, сама формулировка построения фраз. Вот, допустим, мы сидим за столом,
0: ты говоришь, это от незнания.
1: И мы говорим друг другу, дай мне ложку, пожалуйста.
0: Дай мне ложку,
1: да, вот и все. Да. А для них это звучит очень грубо.
0: А как по-английски сказать? Дай мне ложку, пожалуйста.
1: Или там, что ты думаешь?
0: What you think?
1: То есть, а у них должны быть обороты, которые... Он будет звучать, как будто ты им говоришь, что хотел-то.
0: А, грубо.
1: Грубо просто, понимаешь? Вот в их формулировках, вот в этих формулировках, они употребляют какие-то... А мы не зная, мы вроде как, мы же говорим, мы просто слепили фразы с правильными словами.
0: Ну, да.
1: Не понимая каких-то нюансов, и мы сами того не зная, будем отталкивать людей от себя, от общения.
0: Потому что
1: они будут воспринимать нас как грубых и неотесных. И они как бы так воспринимают.
0: Ну, язык вот это еще не самое страшное.
1: Что ты хочешь?
0: What I want.
1: Да.
0: What I want.
1: Или еще какие-то там такие фразы, которые оно будет... Их надо строить по-другому. Я не искушен, поэтому она мне так рассказала, я толком не запомнил, но я понял одну мысль, что есть нюансы, которые там добавить, чуть-чуть перестроить иначе фразу с добавлением.
0: Ну, чего-то добавить.
1: О чем ты думаешь? Или вместо того, что ты хочешь, а что ты думаешь об этом? Просто вот на русский язык, если переводить. И они воспримут тогда будет нормально.
0: Я бы по-английски сказал, you okay? But Jesus love you. вот это you okay, американское, оно, конечно, непонятно, к чему его прилепить. Судя по всему, у человека все плохо. But Jesus love you.
1: Но видишь, это же контекст культуры.
0: Да.
1: И у них это в культуре, и...
0: Ну, видишь, это надо пожить с людьми, чтобы выучить весь этот язык, чтобы он у тебя, скажем так, стал своим. Но нам не хватает даже просто понятного. Нам даже просто понятного не хватает, особенно сегодня. И это, к сожалению. А еще плюс все технологии новые. Я думаю, лет через 5 поеду проповедовать в какую-нибудь дальнюю страну, просто взяв с собой какую-нибудь штучку электронную. Она будет переводить на любой язык мою речь. А там уже что она говорит, я не знаю. Вот вам, пожалуйста. А с одной стороны, технологии нас сближают, с другой стороны, они сближают нас где-то на своем уровне, а на нашем человеческом мы все равно обращаемся друг с другом, как будто через пленку какую-то. Но если вернуться к книге «Деяния апостолов», то мы видим, что, можно сказать, апостол Павел выводит на новый уровень такое искусство, как апологетику. И это как раз последние главы книги «Деяний», где он свидетельствует о своей вере, о своем обращении царям и правителям.
1: Да.
0: Причем это диалог на равных. Ведь когда один из правителей говорит: «Павел, большая ученость, да, тебя довела до этого, ты слишком умный», и это признание. Или: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином, вот чего-то там тебе не хватает». Я уже почти согласился. На равных идет разговор.
1: Ну, у Павла и было-то образование. Он, как никто другой, наверное, из апостолов, мог похвастаться и образованностью.
0: Да. Вот Петр и Иоанн – люди простые, не книжные. Павел – человек книжный и, судя по всему, непростой, раз решил поговорить с самим императором. И к нему отношение соответствующее.
1: Я должен видеть Рим, это ж не просто там на экскурсию съездить.
0: Но, с другой стороны, мы понимаем, что у Бога нет нигде ограничений. Дух Святой одинаково действует как через простых, так и через непростых, как через людей некнижных, так и через людей книжных. Он одинаково всех использует, и для каждого есть место в его божественном плане. Я как-то спросил в церкви, когда только в церковь пришел, говорю: «А кто песни вам пишет?» И одна сестра мне сказала: «Та вось, ей люди грамотни, вони пишут». И она так сказала, я думаю, вот интересно. Мне казалось, что это вдохновение, на кого-то сходит Господне присутствие, и он пишет песню. И такое тоже есть. Но очень много песен было написано действительно людьми образованными. Возьмем того же Проханова, который написал порядка 1000 гимнов, говорят. Да, вот такой баптистский служитель. А были и другие люди, которые писали эти стихи, обратившиеся к Богу. Ну, я вам скажу, и Лермонтова тоже мы не чуждаемся, поем.
1: Ну, мне кажется, что, так как у нас уже заканчивается наше время, мне кажется, что нужно отметить одну мысль, что апостолы и исторические персонажи, которые в первом веке благовествовали современному миру тогдашнему, они уходят со сцены, а Дух Святой остается.
0: Дух Все Святой уходят остается, со сцены.
1: Остается церковь, которую они оставили.
0: Приходят
1: она переосмысливается, новые. Она трансформируется с учетом времени, исторических эпох, там, смены парадигм определенных там, и прочих. Но Дух Святой продолжает двигать церковь, употребляя каждого из нас. И есть такая идея: кто из нас читал кто пишет 29 главу послания Деяния апостолов?
0: Деяния апостолов. Мы пишем.
1: Если кто читал 29 главу Деяния апостолов? Знаете, вот. И я думаю, что это такой призыв начать писать свою главу Деяния апостолов и свои внести свою лепту в то, чтобы Евангелие Иисуса Христа, которое начало распространяться с очень маленькой группки людей, но сегодня захватило весь мир, став мировой религией.
0: Персонажи действительно меняются. Одни заходят на сцену, другие уходят с нее. Даже Савл меняет свое имя на Павла. Да, но что еще интересно? Есть определенный символизм, числа, там, 120 учеников, полнота общины, кто-то говорит, 3000 обращенных, символ полноты, наверное, 12 апостолов, вот здесь тоже они играют свою роль, и надо было обязательно одного выбрать, выбывшего. Но еще интересно, если вы обратите внимание, слово «учение», последователи учения, они, слово «учение» по-гречески звучит как «путь», последователи пути, то есть след, последователи просто, следующие куда-то. Да, и это путники. Одно из качеств христиан, они путники. Если весь мир, языческий мир, он как бы зацементирован на одном месте, все привязаны были серьезно к своим традициям, религиям, языку, то христиане уже были не привязаны. Впоследствии они назывались христианами. И вот для нас, наверное, это такое напоминание. Вы не от мира сего.
1: Да, как вот языческие какие-то жрецы там, да, или шаманы там, да, или какие-то деятели, да, религиозные, они сидели в каком-то месте и к ним приходили, то Христос, он сам шел.
0: Да,
1: он сам шел, и он сам находил тех, кто готов был его слушать.
0: И мы идем. Всем благословений, друзья. Спасибо вам за вашу поддержку. Спасибо за ваш отклик. Мы с вами прощаемся.
1: Читайте 29 главу Деяния апостолов и пишите ее сами.
0: Да.

0: Вы слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи.
2: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
4: Вы слушаете радио Пилигрим. Оставайтесь с нами.
5: Радио «Пилигрим».

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

Я ни в чем не буду на земле нуждаться. Он к тихим водам наслаждаться меня приводит летним днем. На злачных пажитях сегодня покоем душу подкрепляет. На стезе правды направляет во славу имени Господня. Пойдуль долиной роковой, среди враждебных мне селений, не упоюсь я смертной тени. Со мною жезл и посох твой. Ты приготовил, не жалея, мне трапезу в виду врагов. Наполнил чашу до краев и умастил главу елеем. Так благость, милости одни со мной пойдут по бездорожью, и я прибуду в доме.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Если у вас есть iPhone или iPad, слушать Радио Пилигрим стало еще проще. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте радиостанции www.radiopilgrim.ru.

Ты нас к себе, ты омыл нас и очистил, Господь. И потому мы праведны пред Тобой, с правым сердцем славим Тебя.

моя жизнь в Твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью Своей, Ты простил всякий грех. И я принимаю Твою праведность, чтобы славить Тебя, Иисус, следовать за Тобой и знать, что Твоя рука сохранит меня.

Сердце мое жаждет, Господь, Тебя. Жаждет Твоей любви, Иисус. Ожидаю прикосновений Твоих, Господь. Ищу их как благо самого лучшего на земле, Иисус.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Круглосуточно с вами радио «Пилигрим».

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на Радио Пилигрим. Приветствуем всех вас.
3: Желаем хорошего дня и хорошего настроения.
2: Да, с вами сегодня Юрий Кривонос и Владимир Васильев. Разговариваем, друзья, мы о книге «Деяния апостолов». Вот возникло желание поговорить на эту не просто тему, а вообще в принципе об этой книге. Зачем она была написана? Ну, давайте поразмышляем. Есть Евангелие, описание жизни Иисуса Христа, то, что Он делал, то, что говорил. Есть послание, где апостолы пишут церквям, что они должны делать, чего не должны делать, от чего себя хранить. В общем, дают поручения какие-то. А вот. И вот книга «Деяния апостолов» между ними. И книга, в которой, ну, на мой взгляд, в некотором смысле, даже как-то хаотично что-то описано, вот как будто что-то забурлило, какая-то такая деятельность не вполне ясная, не вполне понятная, но довольно интересная. Потому что появляются какие-то новые лица, новые люди, персонажи, что-то происходит, иногда и нередко трагическое, но тем не менее мы видим вот, вот оно, что-то есть, жизнь движется. Ну и, в общем-то, порассуждать об этой книге мы хотели сегодня с вами. Ну, наверное, правильно будет начать с самого начала этой книги. Тоже здесь мы видим удивительную одну вещь. Это то, что у книги «Деяния апостолов» есть конкретный адресат и есть автор. Причем авторство Луки не оспаривается никем. Лука действительно написал книгу «Деяний апостолов». И против этого никто не возражает. А вот адресат — это любопытное наблюдение здесь возникает. Некий Феофил. Или Феофил.
3: Любитель.
2: Вот здесь разная транскрипция, и по-разному переводят это слово. Тот, кто любит Бога, или тот, кого Бог любит.
3: Возлюбленный Богом.
2: Возлюбленный Богом. И мне кажется, это, ну, некий уже оборот речи. В принципе, такое имя можно дать каждому христианину.
3: Есть предположение, что это вообще псевдоним такой, чтобы и персонаж не стал известен. И, с другой стороны, это будет и обращение не только к нему лично, но и в его лице к людям, который интересуется христианством.
2: Да.
3: Интересуется христианством, интересуется, не просто для того, чтобы что-то там найти в нем, подковырнуть или сопротивляться, а интересуется, потому что им интересен вот этот путь, о котором там говорится. И многие элементы вообще книги, они как раз таки вот построены не совсем обычным образом. Они ссылаются не на богословские какие-то опорные точки, а на события, как хронологию.
2: Да.
3: Как хронологию, то есть здесь можно проследить развитие и по хронологии с светской истории даже. Потому что там есть ссылочки на некоторые пункты, там, правил такой-то, там, еще что-то происходило с такой-то царь, указывается там, и правление.
2: Ну, безусловно, если мы смотрим
3: это на... Это дело для людей, которые вчера пришли с улицы, они, их не отсылают к истории иудаизма, который надо знать. То есть это людям легко понимать логику событий или какие-то подложку такую под повествованием.
2: Удивительно, что сам Лука, судя по всему, из язычников. То есть он не был иудеем до обращения в христианство. Он был доктором. В те времена, конечно, человек образованный и знатный в определенном смысле. Но и, смотрите, он же пишет Евангелие. Первое, он пишет Евангелие. А это требовало времени. То есть, общаясь с апостолами и не с одним только Павлом, Лука все время что-то записывал, запоминал, составлял. И когда у него собралось достаточно информации, он написал Евангелие о Христе и отправил его.
3: Причем он целенаправленный, там он прямо в начале Евангелия, он говорит, что он по тщательном исследовании всего бывшего от начала. Да? Это целенаправленное исследование было, это не было просто таким спонтанным записыванием каких-то ярких событий.
2: Вот именно здесь он как раз выступает сторонним наблюдателем. И если другие три Евангелия, это Матфея, Марка и... кстати, Марк, он писал со слов Петра, как мы полагаем, а Иоанн и Матфей были очевидцами, то Лука здесь не очевидец, Лука здесь исследователь.
3: Отчасти я себе очевидец. Если говорить о Евангелии?
2: Если говорить о Евангелии.
3: Если говорить о Евангелии, да. В Деяниях апостолов он все-таки уже очевидец.
2: В Деяниях, да, очевидец. Но если мы смотрим на Евангелие, все-таки главное, что они делают, это передают слова Христа, а Христос ссылается на Ветхий Завет, на откровение Ветхого Завета, неоднократно повторяя, что то, что совершается в его жизни, то, что он делает, это как раз было предсказано. А в книге Деяний мы видим предсказание только однажды исполнившееся. Это когда сходит Дух Святой. А дальше начинается все как будто новое.
3: В Евангелии тоже не совсем все так...
2: Не совсем все по Ветхому Завету?
3: Не совсем все по Ветхому Завету, потому что те примеры, которые он приводит, да, и тех людей, которых он избирает в персонажи, они... далеко не всегда импонирует и ортодоксальной, и иудейской.
2: Это потому, что они как раз отступили от истинного закона Божия и не узнали Христа.
3: Но он в укор им приводит того же самарянина, женщина, которая грешница, она делает то, чего не смогли рассмотреть сами фарисеи, и тому подобные вещи. Плюс его заявления и формулировки, которые он говорит, они говорят о том, что они обращены к такому греческому или языческому даже миру, даже более чем даже греческий мир. Потому что у него это Царство Божие, а Бог он для всех. А Царство Небес, которое, скажем, у Матфея, оно все-таки более понятно, или как бы эпитет, который употребляли чаще всего евреи.
2: Безусловно.
3: Это эти вещи.
2: И тем не менее, Христос опирается на Ветхий Завет и достаточно серьезно опирается. А в книге Деяний апостолов мы видим, есть в некотором смысле попытка либо переосмыслить вообще эти точки опоры, либо отказаться от них. Переосмыслить это возьмем Стефана, который говорит длинную проповедь. Да. И, кстати, это самая длинная проповедь из всего Писания.
3: Сжатое изложение истории всего.
2: Да, но вот это как
3: с
2: раз
3: опорными точками,
2: его цель – переосмыслить Ветхий Завет, показать иудеям, конфликт с которыми вышел как бы на новый уровень, что истинное иудейство – это христианство, и что иудейство должно трансформироваться в христианство. А он на этом настаивает. И единственная проблема, которая не позволяет этому произойти, это сердца тех самых иудеев. И он же их упрекает.
3: Противящиеся, да, вечно противящиеся.
2: Вы вечно противились, да.
3: Как отцы, так и вы до сегодня.
2: Да, то, что вы принимали впоследствии, даже не вы, а дети ваши, и то из противления вашего все это извратилось. Допустим, попытка отказаться от точек опор Ветхого Завета, это когда апостолы на соборе полагают язычников не обременять законом и какими-то правилами, да, закона, например...
3: Которые не могли понести ни мы, ни отцы наши.
2: Да. То есть давайте себя это бремя снимем. Если Христос не стремился к этому, то здесь мы видим новые условия. И кроме того,
3: Это уже как раз-таки переосмысление вот того иудейства, в котором они пребывали, уже в контексте того, что совершил Христос.
2: А они как будто понимают, апостолы, невозможно. Через иудейство прямое, да, вот это, спасти мир невозможно.
3: Ну ведь и еще один момент говорит о развитии именно в сторону языческого мира, даже сама структура книги, как, во-первых, провозглашенная в Деяниях 1.8 от Иерусалима и Самарии до края земли. Вот. И, собственно, и события-то так и развиваются. Фактически апостолы как будто, или они действительно в буквальном смысле взяли это как для себя, как ориентир того, как должно распространяться его благовестие. Или либо это было водительство Духа Святого, прямое, опять же, которое, ну, таким образом и исполнило то, что было задумано. И сам состав лиц, с которыми общаются. Первый круг, это вот до 7 главы, когда речь Стефана, когда уже, это уже крайняя точка, когда иудеи оказывается во главе Стефан там, да, как свидетель всех этих событий, который потом и становится лидером этих гонений. Савл, с побиением Стефана оговорился. И последующие события уже развиваются как раз-таки в контексте уже Самарии и даже до края земли. Да. Потому что и меняется состав персонажей, то есть это уже, как когда-то там потом Павел сказал, что отныне он сначала, приходя в синагоги, он сначала начинал с иудеев, если иудеи противились, он какую-то часть уверовавших собирал и дальше уже шел к язычникам. Это его была тоже стратегия фактически, начинать всегда с евреев, с своих братьев по религии, да.
2: Ну, от Иерусалима до края земли. Апостол Павел действительно искал вначале Иерусалим. Ну, до какого-то времени. Потом он уже отказался от этого и стопы свои направил.
3: Ну, когда он уже шагнул, да, за Самарию и пошел уже в мир, тогда уже, конечно, да.
2: Хотя мы видим...
3: Ну, и при этом он все равно старался находить и благовествовать своим соплеменникам.
2: Мы видим, последний его путь пролегает как раз от Иерусалима до Рима. Это когда он приходит в Иерусалим, когда его хватают и уже в кандалах везут в Рим по его же требованию, чтобы получить суд от Кесаря. То есть апостол Павел, пройдя путем такого благовествования и столкнувшись с серьезными трудностями, которых было достаточно много уже на тот момент, он решается идти в Рим, чтобы уже там, в Риме, получить поддержку или хотя бы получить какую-то передышку. Вот, мне кажется, так. Но, во всяком случае, у него есть такая серьезная, значимая цель — проповедовать Евангелие.
3: Но мне кажется, что у него еще была цель, тоже одна из значимых, на мой взгляд, что он собирался защищать Евангелие от обвинений в подрыве существовавшего политического строя, потому что, как Пилат когда-то написал, да, сей есть царь иудейский, и иудеи как раз-таки пытались столкнуть эту тему, что они возмущают народ, не дают там платить подать кесарю там, и тому подобные вещи, такие ложные обвинения, пытаясь облечь вот эту свою религиозную фанатичность и ревность в отстаивание устоев государства и политической системы существовавшей, что якобы они вот ревнители там, устоев, а тут всесветные возмутители явились, возмущают народ там, да, и устраивают тут сборище и так далее, и так далее. Ну, находя всякие формулировки, которые позволяли бы им...
2: Давить на христиан.
3: Задавить просто в зародыши вот этих своих конкурентов таких.
2: Да, действительно, мы видим, что конфликт вырастает и очень сильно вырастает. И прежде всего это конфликт с иудаизмом. Но что, мне кажется, важно подчеркнуть в структуре самой книги. Первое, ключевой стих – это «Сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями». Первая глава, 8 стих, который мы очень хорошо знаем. То есть вот оно. Когда апостолы видят Христа во славе, когда они общаются с Ним в течение 40 дней, когда Он дает им все нужные наставления и заявляет о своем уходе, они задают тот вопрос, который их волнует. Это поворотный пункт, это ключевой пункт. Не все ли время ты восставляешь царство Израиля?
3: Они все еще надеялись, что вот прямо сейчас, ныне наступит.
2: Что будет? Что будет? Куда идти? А он им говорит, нет. Царство мое не от мира сего, он как бы им напоминает. А вам, говорит, будете мне свидетелями. Дух Святой на вас сойдет. Вот мы будем продолжать проповедовать Царствие Небесное с вами вместе. И Дух Святой будет вас вести. Ваша задача не покорять народы там, силой оружия. Ваша задача не строить империи. Хотя христиане все это делали. Ваша задача быть мне свидетелями силою Духа Святого. И они это принимают. И история сошествия Духа Святого как будто дает им инструмент. Вот в этой истории мы видим, вот вам инструмент, вот. Вам дана в помощь дар языков, вот, дар но проповедовать
3: это же
2: разным народам.
3: Это исполнение обетования, которое...
2: Ну, конечно, да.
3: Которое было издревле еще дано.
2: Ну, безусловно. Кстати, это обетование и становится ключевым.
3: Да. Что оно исполняется. То есть, когда приходит Христос, Он провозглашает, да, что ныне исполнилось Писание, слышанное вами. Да, он говорит, заканчивая, прочитая пророка Исаию, на лете Господнем. То есть, он говорит, это все вот до этого момента исполнилось. Да. А дальше уже вот повествование начинает идти, что уже исполняется другое, уже следующий шаг как будто делает, как Бог, да, как будто бы уже переходит к следующему этапу своего плана искупления, который он изначально еще озвучил через пророков.
2: Ну и еще отличие, наверное, как Ветхого Завета, так и Евангелий, это то, что мы видим в этой картине. Все власти уходят как бы на задний план. Все человеческие власти. В Ветхом Завете это царство Израилево, это вокруг него стоящие империи, государства, уходящие и приходящие. Это определенная политика, да, безусловно, Бог там присутствует. Это какой-то конфликт других верований, божеств с верой в Яхве. А здесь в книге Деяний мы не видим уже этого. Мы видим, что всякая власть, она как будто становится либо поддержкой, либо становится противником. То есть она оценивается только с этой точки зрения. Она не рассматривается как инструмент давления, например, чтобы народ обратился к Богу. Да? Она рассматривается только как возможность. Возможность проповедовать в этом месте или в том. Вот, и даже если эта власть противится, то мы видим это все до определенных моментов, до определенного времени. То есть Царство Божие, как вот исполнилось в пророчестве, во сне данного Навуходоносором, начинает приобретать власть над всеми остальными царствами. Царство Божие больше. И это мы видим в книге «Деяния апостолов». Вот его посланники, и они свидетельствуют об этом царстве.
3: Но здесь еще интересный момент, на который я тоже, не могу сказать, что я до этого сильно обращал внимание, но прям момент такой, что, называясь «Деяниями апостолов», по сути, мы видим... двух персонажей очень ярких, и то один из них до этого апостолом не был.
2: Да.
3: Был, наоборот, был противником и ярым гонителем. Да? А все остальные как-то вот уходят в тень. И вот с момента излияния Духа Святого, фактически, ну, многие богословы называют книгу «Деяния» не «Деяниями апостолов», а «Деяниями Духа Святого».
2: Но и дальше... Вообще и название было в начале просто «Деяния».
3: «Деяния», да. Но, тем не менее, оно сложилось как-то, да? И суть момента в чем, что дальше мы видим, что действует Дух Святой. И это... своего рода такое невербальное, там, не прописанное в самом тексте мысль, что персонажи, которые исторически сегодня реальны, они все равно уйдут. И они, мы видим, в конце уходят.
2: Да?
3: Да, с исторической сцены. Но Дух Святой продолжает оставаться. То есть, да. Своего рода уже перекидывание мостика к тому, что, ну, вот этот этап... очередной этап воплощения Божьего плана, искупления человечества, да, человека, он подходит к концу, и эстафету принимает уже церковь. Уже иудеи перестают играть такую значимую роль в истории развития благовестия, в истории развития церкви.
2: А мы видим, что только в первой части книги «Деяния апостолов» есть какие-то диалоги с иудаизмом. А дальше все эти диалоги уходят, ну, их нет.
3: Они исчезают.
2: Есть диалоги,
3: теряют актуальность.
2: Да, есть диалоги с властью, есть диалоги в церкви внутри между собою, но диалоги с иудейством уходят, в первой части они еще есть. И, собственно, можно книгу на три таких части и поделить. Во всем этом видится такая идея зерна, колоса, и распространение посева, да, вот она есть первая церковь, мы видим, вот оно первое зерно, вот оно первое насаждение.
3: Первые 3000 обращенных.
2: Первые 3000 обращенных, да, и вот они в Иерусалиме. Ну, прекрасное же время, согласитесь, мы все в него смотрим, оно легендарное. Люди живут коммунной, люди делятся всем, что у них есть, люди собираются в храме и по домам. И причем это продолжается не один месяц, а может быть даже не один год. А все больше и больше людей присоединяется к церкви. Да, там есть, там где-то растет
3: оппозиция.
2: И оппозиция, да, но она, во всяком случае, сильно себя не являет. И даже власти сильно не трогают. Даже тот самый Ирод, в общем-то...
3: Священники не поджигают.
2: Ну да, пока до какого-то момента там все спокойно и все хорошо. Там совершаются чудеса, там... Мы видим, этот хромой ходит, мы видим, что там Анания и Сапфира, решив суд обмануть Духа Святого, да, над ними совершается суд. То есть мы видим, Господь как бы ограждает вот это свое насаждение. А потом все меняется.
3: Все меняется, и на авансцену начинают выходить новые персонажи.
2: Новые персонажи, Стефан.
3: Новые персонажи.
2: После избрания диаконов, смотрите, церковь достигает достаточно большой значимости. Имущество, много имущества, доверие большое, много людей, диакона.
3: Я бы отметил еще важный момент, этническое соотношение. Возникает критическая масса язычников обращенных, начинает конкурировать с количеством иудеев.
2: Это еще пока не чистые язычники, это прозелиты.
3: И в 15 главе все-таки происходит вот этот перелом, когда уже апостолы вынуждены решать эту проблему, что, да, с язычниками, что их невозможно... Да.
2: Причем здесь стоит добавить, что многие из этих так называемых язычников, это по факту, возможно, потомки рассеянных во время ассирийских захватов иудеев. То есть те, которые не иудеи даже, а израильтяне.
3: Коммуны своего рода в мире.
2: Это как бы не совсем ассимилировавшиеся с этим миром, а евреи.
3: Пытающиеся выживать.
2: Пытающиеся вернуться в иудаизм. но в самом иудаизме для них уже как будто сильно места нет, понимаете?
3: А им самим тесно же в своем том иудаизме, который был раньше.
2: И поэтому христианство для них ответ. Для них ответ христианства, и они многие приходят туда, в частности, вот, пожалуйста, Сила или Варнава, Тимофей тот же самый, у которого мать иудеянка.
3: Тимофей, мама была только иудеянка,
2: отец. Но, тем не менее, здесь мы видим нечистого иудея. И вот как раз с 8 главы начинается вторая часть, начавшееся гонение, смерть Стефана, и давление на церковь, довольно серьезное давление.
3: И церковь вынуждена теперь уже идти в Самарию и ее окрестности.
2: Ну, представьте себе, апостол Павел пишет об этом, кстати, в послании к евреям: «Вы выдержали великий подвиг страданий, расхищение имущества вашего». Судя по всему, он как раз обращает внимание на этот период, когда совершается гонение, когда люди из церкви, многие рассеиваются, им идти некуда. Их в иудаизм обратно не принимают, как правило. Они отвергнуты своими семьями, а некоторые из них, ну, лишились всего своего имущества. Они же его пожертвовали, а их у него отобрали потом. И куда им возвращаться? И они идут вот туда, в россияне, идут на север.

0: так, пожалуй, и было у римлян уже. Сильно большой был город, перегруженный. Вот. Но здесь, опять же, появляется Павел. То есть мы видим в начале его как гонителя церкви, как того юношу, о котором написано, который был свидетелем, ревнителем. Да. А тот, который отыскивал христиан, спорил с ними, но он даже, вот что интересно, не пытался с ними спорить, видимо, было трудно. Он просто предавал, тащил их на суд.
1: Пропалывал грядки.
0: Тащил их на суд,
1: иудаизма, используя политическую власть и возможности, которые он получил.
0: Такой сектоборец был, да. Есть такие и сегодня. Но и вот он чудесно обращается к Богу. Получает поддержку в Антиохии. Несколько лет где-то он пропадает, молится, как мы слышим.
1: 3 года, да.
0: Да.
1: И потом... Переосмысливая свое богословие, переосмысливая свою жизнь, свои взаимоотношения и так далее, и так далее. Это серьезный шаг.
0: Мы видим, что между тем с этими гонениями усиливается служение апостола Петра. Происходит воскресение мертвого. Потом Петр попадает в темницу. Погибает, убит Иаков, апостол. Ну, в общем-то, достаточно драматичный период для церкви.
1: Я бы вот немножко остановился на именно переломном моменте в жизни Савла, потому что очень показательна его история жизни. Она, может быть, детали сильно различаться у нас, у каждого, но смысл останется прежним. Человек, который сталкивается со Христом, у него должно произойти коренное радикальное изменение понимания самого себя, мира вокруг и своих целей, смысла своей жизни. И вот я думаю, что вот это 3 года, которые как раз-таки апостол Павел потратил не просто на изучение богословия, он его прекрасно знал и до этого. Это было переосмысливание не только богословия, но и своей жизни, как ему быть дальше,
0: да.
1: Что ему делать. Хотя пишет, что он сразу начал пламенно проповедовать, там, но 3 года он все-таки еще какие-то вещи просто переосмыслил. Возможно, он строил стратегию, возможно, он разбирался с вопросами своих существовавших уже там родственных связей там, да, или клановых каких-то там, или с политиками там, с первосвященниками, с которыми, с учителями, с которыми он был знаком, да, потому что он был достаточно образованный и известный в высших слоях общества, да, религиозного, по крайней мере. И, соответственно, ему надо было это трудно оставить. Посмотря, многие люди, вот когда пришел бизнесмен, и он там вел черные схемы там, и безбожно жил там, и так далее, и так далее. И ему что делать? И вот такая история Савла, это история такого человеческого переосмысления самого себя. И его история очень показательна тем, что он радикально меняет, он говорит, потом уже пишет позже, все, что для меня было преимуществом, я почел щитой.
0: Ради Христа
1: вот я почел щитой. Ради Христа. Не просто я мусором посчитал, да. Это не было мусором. Он говорит, но ради Христа, ради превосходства познания Его. И вот для нас, я думаю, вот чисто мы можем теоретизировать сколько угодно, но практически, я думаю, вот с этой историей нам нужно вот этот практический вывод сделать. Если мы радикально не пересмотрим свою жизнь, не просто причешем там, ну хорошо, не буду выпивать, не буду курить, не буду там пить, блудить там, ругаться матом там и обманывать ближних, должна произойти переосмысление смысла жизни, цели жизни. Если целью жизни для Павла были свои там, религиозные там, достижения, то теперь его цель – это Христос, сам Христос.
0: Ну, скажем так, Павел умер для этого мира.
1: Да.
0: И возродился
1: такими богословскими
0: для новой жизни во Христе. Блок новостей, друзья, у нас сейчас, после вернемся.
2: Слушайте радио «Пили».

0: продолжаем наш разговор, друзья. В студии Юрий Кривонос и Владимир Васильев. Говорим о книге «Деяния апостолов». Ну, наверное, по названию вы видите, что мы должны знать о книге апостолов. Ну, хорошо, после этого, конечно, книгу почитать. Хотел поблагодарить всех, кто поддерживает наше служение финансово. Господь да благословит вас и подкрепит, и воздаст. Ну, а мы продолжаем разговор. А третья часть книги, это ее можно так назвать, «До края земли». Если первая, вот она, Иерусалим, вторая часть, это Иудея, Самария и Антиохия частично, а третья – «До края земли». Все, и заканчивается книга, ну, не заканчивается, можно так сказать. Да. Просто апостол Павел путешествует в Рим и проповедует. Дальше мы только, наверное, по посланиям апостола Павла понимаем, что могло происходить. Но и то, история христианства продолжается, продолжается и продолжается. А вот мы видим, что в третьей части есть первое миссионерское путешествие Павла и Варнавы, когда они посетили Кипр, Антиохию, Иконию, Листру, Дервию. Потом был Иерусалимский собор. Тоже очень важное решение. А здесь как раз-таки было отделение, произошло отделение иудаизма, вот этого чистого, ритуализованного, от христианства, от язычников и от иудеев. И даже обращенные иудеи, хоть и продолжали соблюдать закон, тем не менее не могли этого требовать от язычников.
1: Ну, и уже законодательное, так если можно сказать, это отделение было оформлено, потому что правослова, провозглашенные на этом первом соборе, что нельзя заставлять язычников жить по-иудейски.
0: Нельзя. Но мне кажется, что здесь для нас должно быть уже первое, как бы, немного тревожное вразумление, если так можно сказать. Ведь мы что видим? Мы видим, что апостол Павел сталкивается с проблемами не только в иудаизме, но и в церкви из иудеев состоящих. В том же самом Иерусалиме его очень плохо приняли поначалу. И только защита апостолов, можно так сказать, она, ну, как-то сохранила Павла. Ведь там иудеи были против него, и свои его не сильно принимали, потому что для них он был...
1: Анализы сидели, брали там, да. С одной стороны, он вроде как был, принадлежал священнической среде, такой высшей религиозной управления, а с другой стороны, вроде как и непонятно, кто он.
0: Мы видим конфликт. Мы видим конфликт, возникающий у церкви и у миссии. Вот она церковь головная, вот она, но там не поспоришь. Они все со Христом ходили и знали и видели. Многие пришедшие там тоже, они об Иисусе знали не понаслышке, да. И тут вот приходит некто и говорит: ребята, Христа принимают. А как они принимают? А ну-ка, давайте посмотрим, как они принимают. И здесь возникает сложность определенная. Оказывается, вот эта первая церковь, вот эти люди, исполнившиеся Духа Святого, видевшие чудеса, не жалевшие ничего, и имущество своего в том числе для своих сродников, оказались не готовыми идти благовествовать этот мир, потому что сильно были обременены.
1: Зашорены своими религиозными...
0: Да, церковь может быть довольно тяжелой для проповеди язычникам. И апостолы, проведя первый Иерусалим, поняли, что это. А это вот многие те установления, которые они совершали по привычке, совершенно не были привычны тем
1: внешним
0: язычникам.
1: Стали приходить в церковь, да.
0: И вот интересная есть история, ну или, скажем так, исторические наблюдения. Когда была открыта Америка, и вообще на первых кораблях, вот в том числе и с Кортесом, плыли монахи-иезуиты. Они были довольно активными миссионерами, католические монахи. И когда они шли, проповедовали Иисуса Христа простым индейцам, у них проповедь была достаточно понятная. Они говорили об Иисусе, они говорили о ложных богах, а в Латинской Америке боги довольно жестокие, и поэтому, когда проповедовался Бог милосердия и любви, ну, индейцы слушали охотно и обращались в христианство. Иезуиты обратили многих индейцев в христианство. Вот до кого они могли достать? А хуже стало, когда пришли священники. Вот эти ребята, они пришли вместе уже с европейской властью, не просто как исследователи, да? Они пришли и принесли с собой некую модель.
1: Считаю, и они начали,
0: их смирять, они начали их крестить, и достаточно жестко крестить, они начали менять им имена, они начали радикализованно
1: традиции менять,
0: образ жизни их менять, то есть они стали делать из них католиков, и индейцы стали уходить из церкви. И возник конфликт. А потом еще началось порабощение, попытка поработить эти племена. А потом...
1: Если бы только порабощение, колонизация.
0: Когда порабощение не случилось, не получилось поработить индейцев, оказались они не готовы к этому, не способны. Вот. Тогда их просто начали изгонять отовсюду. И вот вам, пожалуйста, то есть с одной стороны, вот они люди, они готовы принять Евангелие.
1: Несущий свет.
0: Да, несущий. И апостолы поняли, они вовремя поняли, надо миссионеру дать свободу от предубеждений, которые веками накопились. Ведь церковь приняла от иудаизма очень много всяких разных постановлений. Иначе мы не готовы. Мы не готовы. Даже сегодня, в нашем бытовом миссионерстве, мы проповедуем на каком-то ином языке. У нас какой-то дар иных языков, совершенно непонятный людям слушающим, да, со своей терминологией благодатной и набором разных правил. Правил и клише, да. И, хорошо мы хоть живем, да, в православной культуре, а там, где ее нет.
1: Калмыкия.
0: Возьми, да, какие-нибудь племена, возьми какую-нибудь Юго-Восточную Азию.
1: Да, тут далеко до Азии ехать не надо.
0: Кавказские
1: республики. Кавказ, да. Пожалуйста.
0: Тот же самый. И мы сразу же сталкиваемся с тем, что возникают сложности. Возникают сложности даже на простом бытовом уровне. Кто что кушает, а кто что не кушает. Кому что можно, а кому что нельзя. Вот и апостолы, они, конечно, приняли очень важное решение, дав свободу проповеди Евангелия. Ограничения были минимальными. И любопытно, что вопрос касался пищи.
1: В частности, да.
0: Это был очень важный вопрос. Это не просто какой-то, да какая разница, что есть? Да нет, апостол Павел все время напоминает о пище, да. Он говорит об одних верующих, которые совсем ничего не едят, и это заблуждение. И другие, которые едят все подряд и излишествуют, и это тоже проблема.
1: И не только излишествуют, они идоложертвенные, соблазняя других, разрушая веру. И опять же, люди говорят, так что, можно, оказывается?
0: Упиваются в том числе.
1: Да.
0: И вот питание очень важно. Мы, когда приезжали в Китай, и молодежь китайская, первый вопрос, какой они задают, а что вы кушаете? Да. И когда они накрывают на стол нам свои китайские блюда, они часто принимали нас как гостей важных и дорогих, а значит, показывали что-то вкусное, лучше, наблюдали, как мы едим, что мы едим, старались нам как-то угодить, да, если вот мы были расположены. И я скажу, я слышал такую фразу одной китаянки по поводу одного миссионера. Не любит он нас, китайцев. Не хочет палочками есть. Все время вилку требует. Дайте мне вилочку, дайте мне вилку. И вот тебе, пожалуйста.
1: Им приятно, когда мы приходим и
0: всем приятно
1: ассимилируемся с их традициями, да?
0: Всем приятно. И я тебе скажу, в некоторых моментах я испытывал тоже определенный, как бы это сказать, определенную культурную стыдливость. Ты когда приезжаешь к китайцам, они накрывают стол центральный, и ты, вы едите за этим столом. Все стоит для всех. Когда, помнится, китайские братья приехали к нам, мы пришли в столовую, и нам выдали по порции. Ну, каждому, ну, хорошая порция, но каждому по порции. Они сидят, каждый возле своей порции, и не поймут, как себя вести. Вот совсем другая еда. И мне, если
1: другая честно... Другая манера подачи, да?
0: Мне, если честно, было несколько стыдно. Но, с другой стороны, они все были служители опытные, и для них это был опыт. Угу. Вот есть монастырь чужой, а в нем так едят. Ну, да. И поэтому пища имела большое значение. Большое значение имели праздники, поклонения. А куда стоит идти, к чему не стоит поклоняться. Там
1: традиции.
0: Традиции взаимоотношения с властью.
1: А Олимпийские игры чего стоят?
0: Одни Олимпийские игры. Там же не только, там были еще Дельфийские.
1: Дельфийские.
0: Да, там много всякого было разного, да, дионисийские и прочие.
1: А что там, уже не говоря о религиозных каких-то ритуалах принятых.
0: Да. А истина в вине, да, это же тоже, когда человек упивался в греческой культуре, раз в год можно было напиваться вот до такого бессовестного состояния, и тогда человек что-то говорил, это как будто Бог через него говорит. Вот любят боги попьянствовать тоже.
1: Это экстатические такие практики, да, своего рода.
0: И этого всего было много. Это же было язычество. И вот как в этом языческом мире проповедовать Евангелие? И апостолы указывают свидетельствовать, молиться, добродетельствовать. Не вступать в конфликт с властями, трудиться. И апостол Павел подает пример, когда мы видим в Афинах, в Ареопаге он сталкивается с учеными людьми, и он говорит им о Христе.
1: Но он говорит, здесь очень тоже важный момент, он говорит на их языке, на их поэтов,
0: да,
1: на их известных им авторов и так далее, на известные какие-то традиции, да, я... Тут у вас вот, осматривая ваши святыни, да, нашел памятник неведомому Богу. И он отталкивается от их традиции, от их пониманий и говорит им, прокидывая мостик от их,
0: да,
1: представления прекрасном ко Христу.
0: А как проповедовать буддистам сегодня, например? Вот,
1: Надо понять культуру. Невозможно адекватно человеку доносить мысли. Даже элементарные вещи. Вот даже не надо такие восточные, нам сильно неведомые вещи. Просто вот у меня супруга переводчик, она буквально... мы вчера, позавчера с ней разговаривали, она говорит, когда мы начинаем, выучив английский язык, говорить на английском, нас считают очень грубыми. Почему? Потому что многие обороты вот в нашей речи, они отсутствуют. Допустим, любой американец или...
0: Английский язык более утончен, чем русский.
1: Не вопрос утонченности, сама формулировка построения фраз. Вот, допустим, мы сидим за столом,
0: ты говоришь,
1: и мы говорим друг другу, дай мне ложку, пожалуйста.
0: Дай мне ложку,
1: вот все. Да. А для них это звучит очень грубо.
0: А как по-английски сказать? Дай мне ложку, пожалуйста.
1: Или там, что ты думаешь?
0: What you think?
1: А у них должны быть обороты, которые... Он будет звучать, как будто ты им говоришь, что хотел-то.
0: А, грубо.
1: Грубо просто, понимаешь? Вот в их формулировках, вот в этих формулировках, они употребляют какие-то... Мы не зная, мы вроде как, мы же говорим, мы просто слепили фразы с правильными словами.
0: Ну, да.
1: Не понимая каких-то нюансов, и мы сами этого не зная, будем отталкивать людей от себя, от общения. Будут воспринимать нас как грубых и неотесных. И они, как бы так воспринимают.
0: Ну, язык это еще не самое страшное.
1: Что ты хочешь?
0: What do you want?
1: Или еще какие-то там такие фразы, которые оно будет... Их надо строить по-другому. Я не искушен, поэтому она мне так рассказала, я толком не запомнил, но я понял одну мысль, что ну, есть нюансы, которые там добавить, чуть-чуть перестроить иначе фразу с добавлением.
0: Ну, чего-то добавить.
1: О чем ты думаешь? Или вместо того, что ты хочешь, а что ты думаешь об этом? Просто вот на русский язык, если переводя. И они воспримут тогда будет нормально.
0: Ну, я бы по-английски сказал, you okay? But Jesus love you. Ну, вот это you okay, американское, оно, конечно, непонятно, к чему его прилепить. Судя по всему, у человека все плохо. But Jesus love you.
1: Но видишь, это же контекст культуры.
0: Да.
1: И у них это в культуре, и...
0: Ну, видишь, это надо пожить с людьми, чтобы выучить весь этот язык, чтобы он у тебя, скажем так, стал своим. Но нам не хватает даже просто понятного. Нам даже просто понятного не хватает, особенно сегодня. И это, к сожалению. А еще плюс все технологии новые. Я думаю, лет через 5 поеду проповедовать в какую-нибудь дальнюю страну, просто взяв с собой какую-нибудь штучку электронную. Она будет переводить на любой язык мою речь. А там же что она говорит, я не знаю. Вот вам, пожалуйста. А с одной стороны технологии нас сближают, с другой стороны... Они сближают нас где-то на своем уровне, а на нашем человеческом мы все равно обращаемся друг с другом, как будто через пленку какую-то. Но если вернуться к книге «Деяния апостолов», то мы видим, что, можно сказать, апостол Павел выводит на новый уровень такое искусство, как апологетику. И это как раз последние главы книги «Деяний», где он свидетельствует о своей вере, о своем обращении царям и правителям.
1: Да.
0: Причем это диалог на равных. Ведь когда один из правителей говорит: «Павел, большая ученость, да, тебя довела до этого, ты слишком умный», и это признание, или «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином, вот чего-то там тебе не хватает». Я уже почти согласился. А на равных идет разговор.
1: Ну, у Павла и было это образование. Он, как никто другой, наверное, из апостолов, мог похвастаться и образованностью.
0: Да. Вот Петр и Иоанн – люди простые, не книжные. Павел – человек книжный и, судя по всему, непростой, раз решил поговорить с самим императором. И к нему отношение соответствующее.
1: Я должен видеть Рим, это ж не просто там на экскурсию съездить.
0: Но, с другой стороны, мы понимаем, что у Бога нет нигде ограничений. Угу. Дух Святой одинаково действует как через простых, так и через непростых, как через людей некнижных, так и через людей книжных. Он одинаково всех использует, и для каждого есть место в его божественном плане. Я как-то спросил в церкви, когда только в церковь пришел, говорю: «А кто песни вам пишет?» И одна сестра мне сказала: «Та вось, ей люди грамотней, вони пишут». И она так сказала, я думаю, вот интересно. Мне казалось, что это вдохновение. На кого-то сходит Господне присутствие, и он пишет песню. И такое тоже есть. Но очень много песен было написано действительно людьми образованными. Возьмем того же Проханова, который написал порядка 1000 гимнов, говорят. Да, вот такой баптистский служитель. А были и другие люди, которые писали эти стихи, обратившиеся к Богу. Ну, я вам скажу, и Лермонтова тоже мы не чуждаемся, поем.
1: Ну, мне кажется, что, так как у нас уже заканчивается наше время, мне кажется, что нужно отметить одну мысль, что апостолы и исторические персонажи, которые в первом веке благовествовали современному миру тогдашнему, они уходят со сцены, а Дух Святой остается.
0: Дух Святой уходят со сцены.
1: Остается церковь, которую они оставили.
0: приходит.
1: Она переосмысливается, новое. Она трансформируется с учетом времени, исторических эпох, там, смены парадигм определенных там, и прочих. Но Дух Святой продолжает двигать церковь, употребляя каждого из нас. И есть такая идея, кто из нас читал кто пишет 29 главу послания Деяния апостолов.
0: Деяния апостолов. Мы пишем.
1: Если кто читал 29 главу Деяния апостолов. Знаете, вот. И я думаю, что это такой призыв начать писать свою главу Деяния апостолов и свои внести свою лепту в то, чтобы Евангелие Иисуса Христа, которое начало распространяться с очень маленькой группки людей, но сегодня захватило весь мир, став мировой религией.
0: Персонажи действительно меняются. Одни заходят на сцену, другие уходят с нее. Даже Савл меняет свое имя на Павла. Да, но что еще интересно? Есть определенный символизм, числа, там 120 учеников, полнота общины, кто-то говорит, 3000 обращенных, символ полноты, наверное, 12 апостолов, вот здесь тоже они играют свою роль, и надо было обязательно одного выбрать, выбывшего. Но еще интересно, если вы обратите внимание, слово «учение», последователи учения, они, слово «учение» по-гречески звучит как «путь», последователи пути, то есть последователи просто, следующие куда-то. Да, и это путники. Одно из качеств христиан, они путники. А если весь мир, языческий мир, он как бы зацементирован на одном месте, все привязаны были серьезно к своим традициям, религиям, языку, то христиане уже были не привязаны. Впоследствии они назывались христианами. И вот для нас, наверное, это такое напоминание. Вы не от мира сего.
1: Да, как вот языческие какие-то жрецы там, да, или шаманы там, да, или какие-то деятели, да, религиозные, они сидели в каком-то месте и к ним приходили, то Христос, он сам шел.
0: Да,
1: он сам шел, и он сам находил тех, кто готов был его слушать.
0: И мы идем. Всем благословений, друзья. Спасибо вам за вашу поддержку. Спасибо за ваш отклик. Мы с вами прощаемся.
1: Читайте 29 главу Деяния апостолов и пишите ее сами.
0: Да.
2: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Наш полет с тобой.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: В РПЦ рассказали РИА Новости, что делать, если увидел на улице бездомного. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если агрессивен, полицию. В других случаях лучше обратиться в организации помощи бездомным или службу помощи РПЦ. Всемирный день бездомных встретили 10 октября. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если ведет себя агрессивно, полицию. Если человек просто лежит на улице, не стоит сразу звонить в скорую. Бывает, он просыпается и спрашивает, зачем. Сначала нужно спросить, нужна ли помощь, какая, сказал Якунин, РИА Новости, руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин. По его словам, если бездомный сильно пьян, можно вызвать и полицию. Она отвезет в вытрезвитель, но есть они не во всех городах, поэтому лучше обратиться в профильную организацию. Папе Римскому Льву XIV предстоит на этой неделе хирургическая операция. Врачи обнаружили новообразование в его легком. О состоянии своего здоровья сообщил вчера сам понтифик. По информации Vatican News и Catholic Culture, обращаясь к верующим после молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра, Лев XIV рассказал, что в ходе недавнего обследования врачи нашли в его легком маленький локализованный узел. Папа добавил, что новообразование было замечено на ранней стадии. Врачи сочли уместным хирургическое вмешательство и, следуя их совету, Лев XIV решился на удаление этого узла. Понтифик попросил верующих молиться за него. Официальный представитель Ватикана Матео Бруни уточнил, что операция назначена на первые дни этой недели. Она будет сделана в больнице имени Агустина Джемелли. Затем папе предстоит реабилитация примерно на неделю. 13-15 октября в Москве состоится Собор Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Главное годовое мероприятие одного из крупнейших протестантских объединений России. Темой встречи станет посыл из напутствия апостола Павла Тимофею. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Тема достойного делателя раскрывается прежде всего в повседневном социальном служении евангельских церквей. В 26-м году собор РосХВЕП продолжит расширенный формат, впервые опробованный в 2025 году. Помимо традиционных богослужений, одновременно на разных площадках будут организованы 7 тематических потоков для служителей церквей: поколения, социальная архитектура, юридическое сопровождение и защита церкви, внешние коммуникации, душепопечительство, миссионерская деятельность, духовные дары. Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Совет Церквей и Евангельская Ассоциация Мозамбика призвали правительство страны выполнить обещания по защите мирного населения, помощи вынужденным переселенцам и обеспечению свободы вероисповедания. Обращение прозвучало 25 сентября на заседании Совбеза ООН по правам человека в Женеве, сообщает Christian Daily. Организации выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом на севере Мозамбика, где с 2017 года продолжается вооруженный конфликт, особенно затронувший провинцию Кабо-Делгаду. По данным ЮНИСЕФ, около 412 тысяч человек оставались вынужденными переселенцами в северных районах страны. Многие люди, вернувшиеся в свои дома, также нуждаются в помощи. Христианские организации приветствовали намерение властей усилить борьбу с насильственным экстремизмом и поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома. Цифровая христианская платформа Pray.com представила новый сервис Pray Production Studio, который позволяет пасторам и другим христианским авторам создавать видеоролики на основе проповедей и собственных идей с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Christian Post. Компания уже известна проектом iBible, в рамках которого библейские истории превращают в зрелищные видеоролики, созданные с помощью ИИ. Теперь Pray.com предлагает использовать похожие технологии для распространения проповедей и христианских посланий. На YouTube-канале iBible опубликовано более 730 видеороликов, которые в общей сложности набрали свыше 70 миллионов просмотров. Среди них истории об Адаме и Еве, а также о казнях египетских, описанных в книге «Исход». На канал подписаны более 400 тысяч человек. Новый сервис позволяет создавать видеоролики без съемочной площадки, камер, актеров и большой команды специалистов. Для этого используются модели искусственного интеллекта, в том числе Google Veo, Kling и Seedance. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: 点燃了自我。
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Неразумный юноша. Однажды смотрел я в окна дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходящего площадь, близ угла ее, и шедшего по дороге к дому ее, в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она свои ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами ее брала постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирную, алоем и корицей. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома. Он отправился в дальнюю дорогу, кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния». Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уз своих овладела им. Тотчас же он шел за нею, как вол идет на убой, и как пес на цепь, и олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печень его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклонится сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее — пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти. Книга притч, глава 7, стихи 6 по 24.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Там чудный мир, там дивный свет, там все ликует и поет. И там давно уж много лет любовь всех утомленных ждет. Тот чудный мир теперь во мне, он часть меня, я часть его. Он каждый день меня ведет к престолу Бога.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 14 октября. Бог способен изменить вас. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Первая книга Царств, 10:6. Способность слышать Божий голос – это следствие личного общения с Богом и присутствия Духа внутри нас. Но это не единственное свидетельство жизни, исполненной Духом. Еще одно простое, но красноречивое доказательство силы Святого Духа – это то, как меняется человек. Во время суда над Иисусом Петр трижды отрекся от Него из-за страха перед иудеями. Смотрите Евангелие от Луки, 22 главу, стихи с 56 по 62. Но после того, как он исполнился Святым Духом в день Пятидесятницы, он избавился от страха. В тот день он произнес смелую речь, и в результате его проповеди 3000 человек присоединились к Божьему Царству. Смотрите Деяния, 2 главу, стихи с 14 по 41. Полнота Святого Духа изменила Петра, превратила его в другого человека, мужественного и бесстрашного последователя Христа. Петр был не единственным, кто вел себя смело в тот день. Все 11 учеников также изменились. Когда Иисус пришел к ним после своего воскресения, они прятались за закрытыми дверями, опасаясь иудеев. Смотрите Евангелие от Иоанна, 20 главу, стихи с 19 по 22. Но после исполнения Духом они все начали вести себя смело и решительно. Сила Святого Духа изменила на протяжении истории бесчисленное количество людей. Она изменила Саула, как мы видим в сегодняшнем стихе. Она изменила Петра и других учеников. Она изменила меня и продолжает менять людей, искренне ищущих Бога по всему миру. Вы хотите измениться? Просите Святого Духа наполнить вас прямо сейчас. Божье слово на сегодня. Для того, чтобы измениться, вам нужна сила Святого Духа.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». Вы слушаете

Путь на Голгофу, как в небо крут, но не похож на взлет. И кто выбирает такой маршрут?

а тот, на который грудь. Путь на Голгофу, как верность прост, и как судьба непрост. Здесь слезы всерьез, и кровь всерьез, и каждый вопрос — допрос.

на которой грудь. Путь на Голгофу Бог осветил, и сердце горит на нем.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: вечные хиты.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 14 октября, и тема сегодня – «Облекитесь в любовь». Место Писания, послание к Колоссянам, 3 глава, 14 стих, где апостол Павел говорит: «Более же всего облекитесь в любовь». Облекитесь – перевод древнего греческого слова «индуо», которое описывало процесс надевания одежды. Когда вы утром одеваетесь, как вы это делаете? Вы подходите к одежде, рассматриваете ее и говорите: «Ну что же, одежда, давай, надевайся на меня». Нет. Если вы будете так поступать, то вы все время будете раздеты. Вам приходится принять решение надеть на себя одежду. Вы решаете, что надеть. Воспользоваться руками. Вы совершаете движение. Вы принимаете непосредственное участие в том, чтобы одеться. И Павел использует здесь именно это слово, чтобы сказать: если мы хотим ходить в любви, это не произойдет само собой. Нам нужно облекаться в любовь. Принимать решение, брать любовь и облекаться в нее. И если вы не из тех, кому легко ходить в любви, не расстраивайтесь, вы можете начать процесс. Это происходит постепенно, и вы можете убедить себя, принять решение и научиться облекаться в любовь. Но вам придется прикладывать усилия. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В РПЦ рассказали РИА Новости, что делать, если увидел на улице бездомного. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если агрессивен, полицию. В других случаях лучше обратиться в организации помощи бездомным или службу помощи РПЦ. Всемирный день бездомных встретили 10 октября. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если ведет себя агрессивно, полицию. Если человек просто лежит на улице, не стоит сразу звонить в скорую. Бывает, он просыпается и спрашивает, зачем. Сначала нужно спросить, нужна ли помощь, какая, сказал Якунин, РИА Новости, руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин. По его словам, если бездомный сильно пьян, можно вызвать и полицию. Она отвезет в вытрезвитель, но есть они не во всех городах, поэтому лучше обратиться в профильную организацию. Папе Римскому Льву XIV предстоит на этой неделе хирургическая операция. Врачи обнаружили новообразование в его легком. О состоянии своего здоровья сообщил вчера сам понтифик. По информации Vatican News и Catholic Culture, обращаясь к верующим после молитвы «Ангел Господин» на площади Святого Петра, Лев XIV рассказал, что в ходе недавнего обследования врачи нашли в его легком маленький локализованный узел. Папа добавил, что новообразование было замечено на ранней стадии. Врачи сочли уместным хирургическое вмешательство и, следуя их совету, Лев XIV решился на удаление этого узла. Понтифик попросил верующих молиться за него. Официальный представитель Ватикана Матео Бруни уточнил, что операция назначена на первые дни этой недели. Она будет сделана в больнице имени Агустина Джемелли. Затем папе предстоит реабилитация примерно на неделю. 13-15 октября в Москве состоится Собор Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Главное годовое мероприятие одного из крупнейших протестантских объединений России. Темой встречи станет посыл из напутствия апостола Павла Тимофею. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Тема достойного делателя раскрывается прежде всего в повседневном социальном служении евангельских церквей. В 26-м году собор Росхова ЕП продолжит расширенный формат, впервые опробованный в 2025 году. Помимо традиционных богослужений, одновременно на разных площадках будут организованы 7 тематических потоков для служителей церквей: поколение, социальная архитектура, юридическое сопровождение и защита церкви, внешние коммуникации, душепопечительство, миссионерская деятельность, духовные дары. Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Совет Церквей и Евангельская Ассоциация Мозамбика призвали правительство страны выполнить обещания по защите мирного населения, помощи вынужденным переселенцам и обеспечению свободы вероисповедания. Обращение прозвучало 25 сентября на заседании Совбеза ООН по правам человека в Женеве, сообщает Christian Daily. Организации выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом на севере Мозамбика, где с 2017 года продолжается вооруженный конфликт, особенно затронувший провинцию Кабо-Делгаду. По данным ЮНИСЕФ, около 412 тысяч человек оставались вынужденными переселенцами в северных районах страны. Многие люди, вернувшиеся в свои дома, также нуждаются в помощи. Христианские организации приветствовали намерение властей усилить борьбу с насильственным экстремизмом и поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома. Цифровая христианская платформа Pray.com представила новый сервис Pray Production Studio, который позволяет пасторам и другим христианским авторам создавать видеоролики на основе проповедей и собственных идей с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Christian Post. Компания уже известна проектом iBible, в рамках которого библейские истории превращают в зрелищные видеоролики, созданные с помощью ИИ. Теперь Pray.com предлагает использовать похожие технологии для распространения проповедей и христианских посланий. На YouTube-канале iBible опубликовано более 730 видеороликов, которые в общей сложности набрали свыше 70 миллионов просмотров. Среди них истории об Адаме и Еве, а также о казнях египетских, описанных в книге «Исход». На канал подписаны более 400 тысяч человек. Новый сервис позволяет создавать видеоролики без съемочной площадки, камер, актеров и большой команды специалистов. Для этого используются модели искусственного интеллекта, в том числе Google Veo, Kling и Seedance. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Что вы нам подготовили?
1: Стишок, басню или, может, монолог?
2: Песня!

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Мой Бобик сбила электричка?
1: Ну, прости, не понимаю, как я мог припарковаться так близко к рельсам?
0: Да ведь эту машину мне подарил отец на совершеннолетие!
1: Слушай, вот, держи ключи от моей восьмерки. Это все, что я могу сделать.
0: Мы с отцом провозили с ним все лето, чтобы он смотрелся как джип.
1: Слушай, а давай я покрашу тебе дом.
0: Я собирался подарить его моему сыну совершеннолетие.
1: Слушай, тебе же нравится, как моя жена готовит цыпленка табака. Хочешь, я ей скажу, чтобы она...
0: Мой Бобик.
1: Так, знаешь, по-моему, твои кустики не мешало бы постричь. А еще я могу покрасить забор. Дорогая, ты можешь нарвать цыпленка?
0: Моя машина.
1: Дорогая, два цыпленка.
2: 100 добрых дел не смогут изгладить даже один грех. Попросили ли вы Иисуса простить вас? Или вы все еще пытаетесь покрыть свои грехи добрыми делами?
1: Дорогая, 30 минут!
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Вы слушаете радио «Пилигрим»?

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 13. Против мнения тех, которые полагают, что мучениям после смерти грешники подвергаются в целях очищения. Между тем платоники, хотя и полагают, что никакие проступки не должны оставаться безнаказанными, но думают, что все мучения, определяемые как человеческими, так и божественными законами, своей целью имеют исправление или в настоящей жизни, или же после смерти, если в настоящей жизни кто-либо или совсем не наказывается, или наказывается так, что не исправляется. Отсюда известная сентенция Марона, которая, сказав о земных делах и смертных членах, прибавляет о душах. Отсюда и страхи у них, и желания, страдания и радость. И звук не доходит до них, заключенных в их мрачной темнице. А вслед за этим говорит, чтоб жизнь за границей заката осталась и с ними, то есть чтобы их не покинуло жизни в последний день. Но зло и тогда не придет, и не все до конца телесные язвы минуют несчастных, глубоко врастает в нас многое, с чем мы сживались так долго. Мучения терпят они за грехи свои прежние, несут наказание. Иные, простертые в воздухе, висят в нем, злодейства других в пучинах глубоких, смываются черные. Кто-то в огне очищается. Придерживающиеся этого мнения не признают после смерти никаких мучений, кроме очистительных. И так как высшими на земле стихиями служат вода, воздух и огонь, то полагают, все зараженное земным осквернением очищается одной из этих стихий.

Так у Вергилия указывается на воздух в словах «простертые в воздухе висят», на воду в словах «в пучинах глубоких», на огонь в словах «кто-то в огне очищается». Признаем и мы, что существуют в настоящей смертной жизни некоторые очистительные мучения, не такие, каким подвергаются люди, жизнь которых оттого не делается лучше, а напротив даже хуже, но мучения действительно очистительные, от которых подвергнутые им исправляются. Все же другие мучения, как временные, так и вечные, божественным промыслом, как и должен каждый смотреть на них, ниспосылаются или за грехи, как прошлые, так и те, в которых еще живет наказуемый, или же для упражнения обнаружения добродетелей, ниспосылаются при посредстве людей и ангелов, как добрых, так и злых. Ибо если кто-нибудь терпит нечто злое по непотребству или ошибке другого, грешит в этом случае человек, который по невежеству или по несправедливости учиняет кому-нибудь что-нибудь злое, а не Бог, который по справедливому, хотя и сокровенному определению, это попускает. Но временные мучения претерпевают одни только в настоящей жизни, другие — после смерти, а некоторые — теперь и тогда, но, во всяком случае, раньше оного строжайшего и последнего суда. И те, которые претерпевают временные муки после смерти, не все идут в вечные мучения, имеющие быть после этого суда. Ибо, как я сказал выше, некоторым прощается в будущем веке то, что не прощается в настоящем. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 32. То есть они не будут подвергнуты нескончаемым мучениям будущего века. Глава 14. О временных мучениях настоящей жизни, которым подвержен человеческий род в своем теперешнем состоянии. Между тем, в высшей степени редки люди, которые не несли бы наказаний в настоящей жизни, а только лишь после нее. Однако мы и сами знали, и от других слышали, что были такие, которые до самой глубокой старости не болели даже самой легкой лихорадкой и провели всю жизнь спокойно, хотя обыкновенно жизнь смертных есть уже сама по себе непрерывное наказание, потому что она непрерывное искушение, как называют ее священные книги, в коих написано «Не искушение ли жизнь человеку на земле?» Иов, глава 7, стих 1. И действительно, немалое наказание составляет одно только неразумие или невежество, которое считается до такой степени заслуживающим презрения, что учиться какому-либо ремеслу или грамоте заставляют детей посредством мучительных наказаний. И само это обучение, которому дети побуждаются наказаниями, для них так мучительно, что они предпочитают иногда переносить наказания, какими побуждаются к науке, чем учиться. Да и кто не пришел бы в ужас и не предпочел бы умереть, если бы ему предложили на выбор или претерпеть смерть, или снова пережить детство? Начиная свое появление на свет не смехом, а плачем, дитя тем самым бессознательно дает наперед знать, в какие бедствия оно впало. Один только Зороастр, говорят, при своем рождении засмеялся. Но и ему этот чудовищный смех не предрек ничего доброго. Говорят, что он был изобретателем магических искусств. Однако же эти искусства не в силах были для мнимого счастья настоящей жизни помочь ему против врагов. Будучи царем бактрийцев, он был побежден ассирийским царем Нином. Поистине, написанное «Тяжкое иго на сынах Адамовых» от дней исхода из чрева матерей их до дней погребения их в матери всех. Сирах, глава 40, стих 1. Исполняется с такой необходимостью, что даже дети, освободившиеся банью возрождения от уз первородного греха, в котором одном были повинны, испытывая много зла, страдают иногда от нападений злых духов. Это страдание, впрочем, не вредит детям,

0: если они оканчивают жизнь в этом возрасте даже под тяжестью самого этого страдания, служащего причиной отделения души от тела.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона.
2: Без пятна и порока. Мир никогда не одобрял и не принимал Церковь Христа. Отношение к ней будет таким всегда. Если вы живете для Иисуса, вам не придется отделяться от их общества. Они сделают это за вас. Все, что вы должны делать, это жить для Него. Отношение к вам резко изменится. Вас будут поносить, отвергать и бесчестить. Возненавидят вас люди и отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Лука, 6 глава. Однако Иисус добавляет, что это есть путь к истинному совершенству. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Матфея, 16 глава. Другими словами, есть только один способ найти смысл в жизни – посвятить Богу всего себя целиком. Только так вы обретете истинную радость, мир и удовлетворение. Иисус говорит нам: «Моя церковь без пятна и порока, поэтому, когда вы приходите ко мне, вы должны иметь желание освободиться от всех своих грехов. Вы должны полностью покориться мне, умертвить свое «я», свои порочные амбиции и свое эго. Верою вы будете погребены со мною, но вы совоскреснете со мной в новую жизнь». Подумайте, что означает быть без пятна и порока? Всем известно, что такое пятно. А что означает слово «порок»? В тексте оригинала используется слово «wrinkle». В английском языке это выражение «a new wrinkle». Оно означает «добавить новый смысл существующему понятию». В этом смысле слово «порок» можно отнести к тем, кто пытается внести правки в Евангелие. Они предлагают легкий способ достигнуть небес без полного подчинения Христу. Такого рода Евангелие проповедуется сейчас во многих церквях. Проповеди направлены на удовлетворение лишь реальных нужд людей. Читая слова Иисуса, я понимаю, что такие проповеди не приносят пользы. Они не совершают истинной работы Евангелия. Поймите меня правильно. Я не против проповедей, направленных на утешение и укрепление Божьего народа. Будучи пастырем Господа, именно это я и призван делать. Но если я буду проповедовать, ориентируясь лишь на удовлетворение нужд людей, и игнорировать призыв Христа отвергнуть себя, то настоящие нужды никогда не будут восполнены. Слова Иисуса ясны. Наши нужды восполняются только тогда, когда мы отвергаем себя и берем Его крест.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В РПЦ рассказали РИА Новости, что делать, если увидел на улице бездомного. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если агрессивен, полицию. В других случаях лучше обратиться в организации помощи бездомным или службу помощи РПЦ. Всемирный день бездомных встретили 10 октября. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если ведет себя агрессивно, полицию. Если человек просто лежит на улице, не стоит сразу звонить в скорую. Бывает, он просыпается и спрашивает, зачем. Сначала нужно спросить, нужна ли помощь, какая, сказал Якунин РИА Новости, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин. По его словам, если бездомный сильно пьян, можно вызвать и полицию. Она отвезет в вытрезвитель, но есть они не во всех городах, поэтому лучше обратиться в профильную организацию. Папе Римскому Льву XIV предстоит на этой неделе хирургическая операция. Врачи обнаружили новообразование в его легком. О состоянии своего здоровья сообщил вчера сам понтифик. По информации Vatican News и Catholic Culture, обращаясь к верующим после молитвы «Ангел Господин» на площади Святого Петра, Лев XIV рассказал, что в ходе недавнего обследования врачи нашли в его легком маленький локализованный узел. Папа добавил, что новообразование было замечено на ранней стадии. Врачи сочли уместным хирургическое вмешательство, и, следуя их совету, Лев XIV решился на удаление этого узла. Понтифик попросил верующих молиться за него. Официальный представитель Ватикана Матео Бруни уточнил, что операция назначена на первые дни этой недели. Она будет сделана в больнице имени Агустина Джемелли. Затем папе предстоит реабилитация примерно на неделю. 13-15 октября в Москве состоится Собор Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Главное годовое мероприятие одного из крупнейших протестантских объединений России. Темой встречи станет посыл из напутствия апостола Павла Тимофею. «Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Тема достойного делателя раскрывается прежде всего в повседневном социальном служении евангельских церквей. В 26-м году собор РосХВЕП продолжит расширенный формат, впервые опробованный в 2025 году. Помимо традиционных богослужений, одновременно на разных площадках будут организованы 7 тематических потоков для служителей церквей – поколения, социальная архитектура, юридическое сопровождение и защита церкви, внешние коммуникации, душепопечительство, миссионерская деятельность, духовные дары. Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Совет Церквей и Евангельская Ассоциация Мозамбика призвали правительство страны выполнить обещания по защите мирного населения, помощи вынужденным переселенцам и обеспечению свободы вероисповедания. Обращение прозвучало 25 сентября на заседании Совбеза ООН по правам человека в Женеве, сообщает Christian Daily. Организации выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом на севере Мозамбика, где с 2017 года продолжается вооруженный конфликт, особенно затронувший провинцию Кабо-Делгаду. По данным ЮНИСЕФ, около 412 тысяч человек оставались вынужденными переселенцами в северных районах страны. Многие люди, вернувшиеся в свои дома, также нуждаются в помощи. Христианские организации приветствовали намерение властей усилить борьбу с насильственным экстремизмом и поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома. Цифровая христианская платформа Pray.com представила новый сервис Pray Production Studio, который позволяет пасторам и другим христианским авторам создавать видеоролики на основе проповедей и собственных идей с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Christian Post. Компания уже известна проектом iBible, в рамках которого библейские истории превращают в зрелищные видеоролики, созданные с помощью ИИ. Теперь Pray.com предлагает использовать похожие технологии для распространения проповедей и христианских посланий. На YouTube-канале iBible опубликовано более 730 видеороликов, которые в общей сложности набрали свыше 70 миллионов просмотров. Среди них истории об Адаме и Еве, а также о казнях египетских, описанных в книге «Исход». На канал подписаны более 400 тысяч человек. Новый сервис позволяет создавать видеоролики без съемочной площадки, камер, актеров и большой команды специалистов. Для этого используются модели искусственного интеллекта, в том числе Google Veo, Kling и Seedance. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 105. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Блаженный, хранящий суд и творящий правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволение к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милости Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно рек морю Черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось». И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему. Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля, и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона». И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, едущего траву. Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселине, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их». И презрели они землю желанную, не верили слову Его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня. И поднял Он руку свою на них, чтобы не сложить их в пустыне, не сложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва». И восстал Финеэс, и произвел суд, и остановилась язва, и это вменено ему в праведность, в роды и роды вовеки. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, которые были сетью для них». И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью, оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими, и воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими». Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою». «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и да скажет весь народ Аминь, Аллилуйя!» Глава 2. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там, или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного.
2: Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию «возлюби ближнего твоего, как самого себя», хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющий быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера. Если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания: «веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верует только. Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 15. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот, оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? И тогда, как оно было цело, не годилось ни на какое изделие, тем паче, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли оно на какое-нибудь изделие? Посему так говорит Господь Бог: как дерево виноградной лозы между деревами лесными я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима. И обращу лицо мое против них, из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их, и узнаете, что я Господь, когда обращу против них лицо мое». И сделаю эту землю пустыню за то, что они вероломно поступали, говорит Господь Бог. Глава 16. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи: так говорит Господь, Бог чери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хатиянка, при рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита, ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого, но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: в кровях твоих живи. Так я сказал тебе: в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нага и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилей рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею». Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновой сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, и на шею твое ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была весон и шелк, и узорчатые ткани. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоей, стала блудить, и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему». И взяла из одежд твоих и сделала себе разноцветные высоты. И блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. И взяла нарядные твои вещи из моего золота и из моего серебра, которые я дал тебе, и сделала себе мужские изображения и блудодействовала с ними. И взяла узорчатые платья твои и одела их ими, и ставила перед ними елей мой и фимиам мой, и хлеб мой, который я давал тебе, пшеничную муку, и елей, и мед, которыми я питал тебя. Ты поставляла перед ними в приятное благовоние, и это было, говорит Господь Бог». И взяла сыновей твоих, и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на снедение им. Мало ли тебе было блудодействовать? Но ты и сыновей моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь. И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нага и непокрыта, и брошена в крови твоей на попрание». И после всех злодеяний твоих горе, горе тебе, говорит Господь Бог, ты построила себе блудилище и наделала себе возвышение на всякой площади. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои. Блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми и умножала блудодеяния твои, прогневляя меня. И вот... Я простер на тебя руку мою и уменьшил назначенное тебе, и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего. И блудила ты с сынами Ассура и не насытилась, блудила с ними, но тем не удовольствовалась, и умножила блудодеяние твоей в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась». Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница, когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади. Ты была не как блудница, потому что отвергала подарки, но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою. У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами. Не за тобою гонялись, но ты давала подарки, а тебе не давали подарков, и потому ты поступала в противность другим. Посему послушай, блудница, слово Господне. Так говорит Господь Бог, за то, что ты сыпала деньги твои, и в блудодеяниях твоих раскрываемая была нагота твоя перед любовниками твоими и перед всеми мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им. Зато вот я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою перед ними наготу твою, и увидят весь срам твой». «Я буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь, и предам тебя кровавой ярости и ревности, предам тебя в руки их, и они разорят блудилища твои, и раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя нагою и непокрытою». И созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими, сожгут дома твои огнем, и совершат над тобой суд перед глазами многих жен, и положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков. И утолю над тобой гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться». За то, что ты не вспомнила о днях юности твоей, и всем этим раздражала меня. Вот и я поведение твое обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась более разврату после всех твоих мерзостей. Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь. Ты дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, и ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих. Мать ваша – хитиянка, и отец ваш – амарей. Большая же сестра твоя – Самария, с дочерями своими, живущая влево от тебя, а меньшая сестра твоя, живущая от тебя вправо, есть Содома с дочерями ее». Но ты и не их путями ходила, и не по их мерзостям поступала. Этого было мало. Ты поступала развратнее их на всех путях твоих. Живу я, говорит Господь Бог. Содома, сестра твоя, не делала того сама, и ее дочери, что делала ты и дочери твои. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей, дочерей ее. В гордости, пресыщении, праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости перед лицом моим. И увидев это, я отверг их. И Самария половины грехов твоих не нагрешила. Ты превзошла их мерзостями твоими. И через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя. Неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих. По грехам твоим, какими ты опозорила себя более их, они правее тебя. Красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так оправдав сестер твоих. Но я возвращу плен их, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением. И сестры твои, Содома и дочери ее, возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария, и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты, и дочери твои, возвратитесь в прежнее состояние ваше». О сестре твоей Содоме и помина не было в устах твоих во дни гордыни твоей, доколе еще не открыто было нечестие твое, как во время посрамления от дочерей Сирии и всех окружавших ее, от дочерей Филистимы, смотревших на тебя с презрением со всех сторон. За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь, ибо так говорит Господь Бог, я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза». Но я вспомню союз мой с тобою в дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я, Господь, для того, чтобы помнила и стыдилась, и чтобы впредь нельзя тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог.

0: Радио «Пилигрим».
1: Друзья, благословений вам! С вами Радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес —

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: Вот тут, туда, почитай.
1: Говорит, что оставила ей достаточно пищи и строго наказала никому не открывать дверь. Во дает. Девочка и заболеть могла, и да вообще что угодно могло случиться. Что, не могла найти кого-нибудь за ней присмотреть, что ли? Тварь какая. Отдохнуть ей, видите ли, захотела с новым любовником. Убивать таких мало.
0: А вот тут, смотри, она оправдывается тем, что залетела случайно, и с самого начала ребенок не был желанный.
1: Да какая разница? Желанный, нежеланный. Если уж ты стала матерью, будь добра, заботься о ребенке должным образом.
0: Тихо ты, тихо.
1: Отдохнуть ей, видите ли, так захотелось. Ничего, отдохнет теперь на нарах. По закону ей за это должны дать. Вот где бы тут было написано «должны дать»...
0: А ты знаешь, Тань, в законе есть одно исключение.
1: Какое?
0: Если ребенок еще не родился, мать имеет право не то, что забыть о нем, но и просто его убить.
1: Ага. Значит, ты все знаешь.
0: Знаю.
1: Откуда?
0: Я твоя лучшая подруга и давно все поняла. Ты собираешься сделать аборт.
1: Похоже, я только что загнала себя в тупик. Как я теперь могу избавиться от своего ребенка после того, что наговорила про эту женщину?
0: Так что, ты передумала?
1: Да. И знаешь, мне тут мысль такая пришла. Если она так уж не хотела иметь ребенка, по крайней мере, могла бы отдать его другим родителям.
0: Конечно, в мире ведь так много бездетных семей.
1: Ну пойдем же скорее, мне же за двоих теперь лопать.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В РПЦ рассказали РИА Новости, что делать, если увидел на улице бездомного. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если агрессивен, полицию. В других случаях лучше обратиться в организации помощи бездомным или службу помощи РПЦ. Всемирный день бездомных встретили 10 октября. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если ведет себя агрессивно, полицию. Если человек просто лежит на улице, не стоит сразу звонить в скорую. Бывает, он просыпается и спрашивает, зачем. Сначала нужно спросить, нужна ли помощь, какая, сказал Якунин, РИА Новости, руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин. По его словам, если бездомный сильно пьян, можно вызвать и полицию, она отвезет в отрезвитель, но есть они не во всех городах, поэтому лучше обратиться в профильную организацию. Папе Римскому Льву XIV предстоит на этой неделе хирургическая операция. Врачи обнаружили новообразование в его легком. О состоянии своего здоровья сообщил вчера сам понтифик. По информации Vatican News и Catholic Culture, обращаясь к верующим после молитвы «Ангел Господин» на площади Святого Петра, Лев XIV рассказал, что в ходе недавнего обследования врачи нашли в его легком маленький локализованный узел. Папа добавил, что новообразование было замечено на ранней стадии. Врачи сочли уместным хирургическое вмешательство и, следуя их совету, Лев XIV решился на удаление этого узла. Понтифик попросил верующих молиться за него. Официальный представитель Ватикана Матео Бруни уточнил, что операция назначена на первые дни этой недели. Она будет сделана в больнице имени Агустина Джемелли. Затем папе предстоит реабилитация примерно на неделю. 13-15 октября в Москве состоится Собор Российского Объединенного Союза христиан веры евангельской пятидесятников. Главное годовое мероприятие одного из крупнейших протестантских объединений России. Темой встречи станет посыл из напутствия апостола Павла Тимофею. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Тема достойного делателя раскрывается прежде всего в повседневном социальном служении евангельских церквей. В 26 году собор РосХВЕП продолжит расширенный формат, впервые опробованный в 2025 году. Помимо традиционных богослужений, одновременно на разных площадках будут организованы 7 тематических потоков для служителей церквей: поколения, социальная архитектура, юридическое сопровождение и защита церкви, внешние коммуникации, душепопечительство, миссионерская деятельность, духовные дары. Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Совет Церквей и Евангельская Ассоциация Мозамбика призвали правительство страны выполнить обещания по защите мирного населения, помощи вынужденным переселенцам и обеспечению свободы вероисповедания. Обращение прозвучало 25 сентября на заседании Совбеза ООН по правам человека в Женеве, сообщает Christian Daily. Организации выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом на севере Мозамбика, где с 2017 года продолжается вооруженный конфликт, особенно затронувший провинцию Кабо-Делгаду. По данным ЮНИСЕФ, около 412 тысяч человек оставались вынужденными переселенцами в северных районах страны. Многие люди, вернувшиеся в свои дома, также нуждаются в помощи. Христианские организации приветствовали намерение властей усилить борьбу с насильственным экстремизмом и поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома. Цифровая христианская платформа Pray.com представила новый сервис Pray Production Studio, который позволяет пасторам и другим христианским авторам создавать видеоролики на основе проповедей и собственных идей с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Christian Post. Компания уже известна проектом iBible, в рамках которого библейские истории превращают в зрелищные видеоролики, созданные с помощью ИИ. Теперь Pray.com предлагает использовать похожие технологии для распространения проповедей и христианских посланий. На YouTube-канале iBible опубликовано более 730 видеороликов, которые в общей сложности набрали свыше 70 миллионов просмотров. Среди них истории об Адаме и Еве, а также о казнях египетских, описанных в книге «Исход». На канал подписаны более 400 тысяч человек. Новый сервис позволяет создавать видеоролики без съемочной площадки, камер, актеров и большой команды специалистов. Для этого используются модели искусственного интеллекта, в том числе Google Veo, Kling и Seedance. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: что я весь твой.
1: Осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

много замыслов в сердце моем, но исполнится то, что от Бога.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Минута назидания.

0: обманывали во имя какого-то добра, во имя чего-то большого блага какого-то. Думаю, что чтобы получить ответ на этот вопрос, нам нужно посмотреть на природу Бога и того, о чем Бог говорит людям, регулируя их жизнь. Праведность является основой того, кем является Бог. Когда мы читаем от начала Библии до конца, мы видим многочисленные утверждения о том, что праведен Господь. Праведен означает истинен. Праведен означает честный внутри, означает, что у него нет двойственности, у него нет какого-то лицемерия, какого-то лицеприятия. В этом сущность божественной личности. Он абсолютно свят, он совершен во всех своих атрибутах. И, конечно же, один из главных атрибутов – это его истинность. В связи с этим Бог, обращаясь к людям, неоднократно говорит то, что мы видим выраженное в книге «Псалтырь». В книге «Псалтырь» в 14-м псалме псалмопевец представляет интересные характеристики человека, который может иметь общение с Богом. Это псалом Давида. Здесь сказано следующее. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце Твоем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». То есть правдивость человека, правдивость людей – чрезвычайно важный элемент отношений человека с Богом. Когда мы читаем о наказаниях многочисленных, которые Бог изливал на свой народ, их неправедность, их отношение к правде – являлась одной из главных причин Божьих наказаний. То есть Бог, безусловно, требует то, чтобы человек был праведен, а это значит правдив по своей сущности. Конечно, здесь возникает вопрос, что делать тогда, когда наша правдивость, она становится или может потенциально стать источником какого-то большого зла, когда по нашему правдивому свидетельству кто-то может пострадать, невинно может пострадать. Как я уже сказал, именно такие ситуации чаще всего используются людьми для того, чтобы увести внимание от сути вопроса, от того, является ли наше посвящение правде и правдивости полноценным или же абсолютным. И я предполагаю, что нам необходимо прежде всего задавать этот вопрос. Бог праведен, и Бог чрезвычайно высоко ценит человеческую честность, человеческую правдивость, соответствие человека божественной истине, божественному характеру. И когда мы говорим об этом, то Бог, конечно же, Он истинен, Он честный, но Бог вместе с этим еще и милостивый. Бог любящий и Бог жертвенный. И мы видим, каким образом Бог решает проблему подобную, с которой сталкиваются многие. Проблема была следующей. Человек в результате своего греха должен получить вечное наказание в аду. Бог праведен, Бог честный, Бог не может поступить нечестно. Но Бог вместе с этим абсолютно любящий. Он любит человека, чрезвычайно любит. И вот для того, чтобы Божья праведность могла быть удовлетворена, и вместе с тем, чтобы Божья любовь могла в действительности принести свой плод, Бог нашел единственное решение. Это решение было в жертвенности, в Его личной жертвенности. Бог посылает Сына Своего, Иисуса Христа. Он идет на жертву Сам. Он идет на жертву, потому что он не может быть неправедным. Он идет на жертву, потому что он любит. И он отдает своего сына ради спасения погибающего грешного человечества. И это есть величайший пример того, когда праведность сосуществует с огромной милостью и с огромной любовью.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Давайте воздадим Богу славу. Он наш обеспечитель, Он наш защитник.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В РПЦ рассказали РИА Новости, что делать, если увидел на улице бездомного. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если агрессивен, полицию. В других случаях лучше обратиться в организации помощи бездомным или службу помощи РПЦ. Всемирный день бездомных встретили 10 октября. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если ведет себя агрессивно, полицию. Если человек просто лежит на улице, не стоит сразу звонить в скорую. Бывает, он просыпается и спрашивает, зачем. Сначала нужно спросить, нужна ли помощь, какая, сказал Илья Кунин, РИА Новости, руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин. По его словам, если бездомный сильно пьян, можно вызвать и полицию. Она отвезет в вытрезвитель, но есть они не во всех городах, поэтому лучше обратиться в профильную организацию. Папе Римскому Льву XIV предстоит на этой неделе хирургическая операция. Врачи обнаружили новообразование в его легком. О состоянии своего здоровья сообщил вчера сам понтифик. По информации Vatican News и Catholic Culture, обращаясь к верующим после молитвы «Ангел Господин» на площади Святого Петра, Лев XIV рассказал, что в ходе недавнего обследования врачи нашли в его легком маленький локализованный узел. Папа добавил, что новообразование было замечено на ранней стадии. Врачи сочли уместным хирургическое вмешательство и, следуя их совету, Лев XIV решился на удаление этого узла. Понтифик попросил верующих молиться за него. Официальный представитель Ватикана Матео Бруни уточнил, что операция назначена на первые дни этой недели. Она будет сделана в больнице имени Агустина Джемелли. Затем папе предстоит реабилитация примерно на неделю. 13-15 октября в Москве состоится Собор Российского Объединенного Союза христиан веры евангельской пятидесятников. Главное годовое мероприятие одного из крупнейших протестантских объединений России. Темой встречи станет посыл из напутствия апостола Павла Тимофею. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Тема достойного делателя раскрывается прежде всего в повседневном социальном служении евангельских церквей. В 1926 году собор РосХВЕП продолжит расширенный формат, впервые опробованный в 2025 году. Помимо традиционных богослужений, одновременно на разных площадках будут организованы 7 тематических потоков для служителей церквей: поколения, социальная архитектура, юридическое сопровождение и защита церкви, внешние коммуникации, душепопечительство, миссионерская деятельность, духовные дары. Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Совет Церквей и Евангельская Ассоциация Мозамбика призвали правительство страны выполнить обещания по защите мирного населения, помощи вынужденным переселенцам и обеспечению свободы вероисповедания. Обращение прозвучало 25 сентября на заседании Совбеза ООН по правам человека в Женеве, сообщает Christian Daily. Организации выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом на севере Мозамбика, где с 2017 года продолжается вооруженный конфликт, особенно затронувший провинцию Кабо-Делгаду. По данным ЮНИСЕФ, около 412 тысяч человек оставались вынужденными переселенцами в северных районах страны. Многие люди, вернувшиеся в свои дома, также нуждаются в помощи. Христианские организации приветствовали намерение властей усилить борьбу с насильственным экстремизмом и поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома. Цифровая христианская платформа Pray.com представила новый сервис Pray Production Studio, который позволяет пасторам и другим христианским авторам создавать видеоролики на основе проповедей и собственных идей с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Christian Post. Компания уже известна проектом iBible, в рамках которого библейские истории превращают в зрелищные видеоролики, созданные с помощью ИИ. Теперь Pray.com предлагает использовать похожие технологии для распространения проповедей и христианских посланий. На YouTube-канале iBible опубликовано более 730 видеороликов, которые в общей сложности набрали свыше 70 миллионов просмотров. Среди них истории об Адаме и Еве, а также о казнях египетских, описанных в книге «Исход». На канал подписаны более 400 тысяч человек. Новый сервис позволяет создавать видеоролики без съемочной площадки, камер, актеров и большой команды специалистов. Для этого используются модели искусственного интеллекта, в том числе Google Veo, Kling и Seedance. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 октября. Чудотворение. Одному дается в духе и духом слово мудрости, другому – способность творить чудеса. Первое послание Коринфянам, 12 глава, стихи с 8 по 10. Иисус сотворил множество чудес. Он превратил воду в вино. Смотрите Евангелие от Иоанна, 2 главу, стихи с 1 по 10. И накормил огромную толпу ужином, принадлежавшим маленькому мальчику, после чего множество корзин наполнили тем, что осталось. Смотрите Евангелие от Иоанна, 6 главу, стихи с 1 по 13. Существуют разные типы чудес. Есть чудеса восполнения материальных нужд, чудеса исцеления, чудеса изгнания бесов и многие другие. Мы с Дэйвом за годы нашего служения видели немало чудес. Мы видели физические исцеления и освобождение от духовного рабства. Мы видели чудеса восполнения нужд, когда Бог сверхъестественным образом благословлял наше служение всем необходимым. Чудо – это то, что невозможно объяснить и что происходит вопреки привычным физическим законам. Мы должны верить в то, что Бог будет творить чудеса в нашей жизни. Не довольствуйтесь обычной жизнью, если у вас есть возможность увидеть чудеса. Просите у Бога совершать чудеса в вашей жизни и жизни других людей. И ждите, что Он непременно сделает это. Тот самый Бог, который когда-то разделил воды Красного моря, сегодня хочет помочь вам. Божье слово на сегодня. Не довольствуйтесь обыденным, если Бог может сотворить нечто необычное.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир взглянул с высоты. Может, за облаками есть кто-то сильнее и умнее, и он сотворил этот мир, и советы его.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 106. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них, но воззвали к Господу в скорби своей,

0: вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да превозносят Его в собрании народном, и да славят Его в сонме старейшин». Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыни в озеро и землю иссохшую в источники вод и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания. Засеивают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет». Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа. Глава третья. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли. Как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий». Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.
1: Вы слушаете план «Мир».

0: победы.
1: Глава 17. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву. Скажи так, говорит Господь Бог: большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю Ханаанскую, в городе торговцев положил его. И взял от семени этой земли и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву. И оно выросло, и сделалось виноградную лозою, широкую, низкую ростом, которой ветви клонились к ней, и корни ее были под нею же, и стало виноградную лозою, и дало отрасли, и пустило ветви. И еще был орел с большими крыльями и пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борос рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле, у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозою великолепную. Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех? Не вырвут ли корней ее и не оборвут ли плодов ее, так что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут, и не с большой силой, и не со многими людьми сорвут ее с корней ее. И вот она хотя посажена, но будет ли успех? Не сохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер? И сохнет на грядах, где выросла. И было ко мне слово Господне. Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим, и взял царя его и князей его, и привел их к себе в Вавилон, и взял другого из царского рода, и заключил с ним союз, и обязал его клятвою, и взял сильных земли, то есть с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз, и уцелеет ли? Живу я, говорит Господь Бог. Вместо пребывания царя, который поставил его царем и которому данную клятву он презрел и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне. С великою силою и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне, когда будет насыпан вал и построены будут осадные башни на погибель многих душ. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет. Посему так говорит Господь Бог, живу я, клятву мою, которую он презрел, и союз мой, который он нарушил, я обращу на его голову, и закину на него сеть мою, и пойман будет в тенета мои, и приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против меня. А все беглецы его из всех полков его падут от меча, а оставшиеся развеяны будут по всем ветрам, и узнаете, что я Господь сказал это». Так говорит Господь Бог, и возьму я с вершины высокого кедра, и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль, и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его. И узнают все дерева полевые, что я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я, Господь, сказал и сделаю. Глава 18. И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не скверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает, и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он, праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын разбойник, проливающий кровь и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем». Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному и наголо покрывает одеждою, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мое повеление и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив, а отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их. Он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнится ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника? Говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, не прав путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ? Не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою, ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал. Он будет жив, не умрет. А дом Израилев говорит, не прав путь Господа. Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите».

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Мир или вражда? Или война и мир, как у Толстого? Задумывались ли вы, что сильнее всего врагов раздражает не вражда между ними,

0: а тот мир, который они когда-то заключили, и который кому-то из них совсем не по душе. Так выходит, что грешников пугает более мирное время, чем война. И тем не менее, нет ничего лучше мира, который Бог предлагает человеку без репараций, контрибуций и ультиматумов. Бог заплатил самую высокую цену за возможность мира со своим творением. В этом мире есть обетование свободы, вечной жизни, истины и прощения. Есть одна проблема. Человеку, живущему в состоянии вражды с самим собой, другими людьми, законами и природой, мир Божий кажется непонятным и ненужным. Мы больше любим управлять враждой, чем миром. Поэтому даже компьютерные детские игры более популярны те, где нам предстоит управлять армиями, чем те, где нужно творить что-то полезное. Нам так важно понять, что же несет в себе мир, предлагаемый Богом. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радио «Пилигрим» – удивительное радио.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, почему Христос не пришел сразу после грехопадения? Для чего нужно было людям долго мучиться без надежды и без способности исполнить закон?
1: Конечно, мы не можем дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Когда-то у Иисуса Христа ученики спросили, не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израилю? И он сказал им конкретно, прямо не ваше время знать, вернее, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своем плане. То есть у Бога есть свои планы, которые выше нас, и нам трудно их понимать, и по каким-то причинам Бог не объясняет нам всех своих планов. Тем не менее, некоторые вещи мы все-таки можем видеть. Но, во-первых, нужно сделать одно уточнение небольшое. В вопросе прозвучало, что люди вынуждены были жить без надежды. Это не так. В момент грехопадения сразу же Бог открыл надежду. Бог показал, что будет однажды тот момент, когда семя жены, то есть он говорит о Мессии, об Иисусе Христе, о Сыне Божьем, который станет человеком однажды, вот это семя жены, оно будет поражать дьявола в голову, хотя дьявол будет жалить его в пету. То есть Иисус с самого начала, вернее, Бог с самого начала сказал об Иисусе, о том, что есть этот план, что этот план будет реализовываться. Другой вопрос, почему нужно было так много времени для того, чтобы этот план был реализован? И как я уже сказал, мы не можем дать точного ответа, почему это происходило именно так. Но мы точно знаем, что нужен был процесс нескольких заключений, нескольких заветов. Авраамов завет, потом Синайский завет, потом Давидов завет. Нужен был народ, из которого должен был произойти Мессия. Нужно было дать людям закон. Нужно было, чтобы люди могли увидеть, что они сами по себе, в себе не имеют ресурсов достаточных, чтобы исполнить волю Божию. Кстати, именно по этой причине первое человечество было уничтожено потопом, потому что люди в первой части истории, они были предоставлены сами себе, и они за это, пользуясь своими возможностями, пришли к точке, о которой сказано, что помышление сердца их было зло во всякое время. Хотя нужно вернуться к нашей начальной точке. Надежда у всех была. Вот это Божье слово о Мессии, оно присутствовало тогда. И мы в самом начале видим, еще в 4 главе Бытие, в конце 4 главы Бытие, сказано о рождении еще одного сына у Адама и Евы. И вот тогда сказано о нем, что в это время начали призывать Господа. То есть были люди на протяжении всего этого времени, которые полагались на Божьи обетования, которые верили в Мессию, который придет. И как мы видим, объяснено в послании к евреям в 11 главе, что вот эти люди спасались верою в обетование Божие. Каким образом это происходило, или каким образом Бог так устроил, что часть людей, они жили до Христа, но спасались Христом, и мы теперь живем после пришествия Христа, и тоже спасаемся Иисусом Христом. Это очень уникально, это интересно, но все это входит в единую божественную программу, в единый Божий план, который имеет последовательное развитие, и который включает в себя определенные точки, определенные критические точки, которые нужны были для того, чтобы план спасения был осуществлен. В послании к Галатам, в 4 главе, мы читаем очень важное утверждение. В 4 стихе сказано так. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». Заметьте, что сказано здесь. Здесь сказано о том, что условия, исполнение вот этих условий, которые описаны здесь, они были связаны с определенной исторической точкой, которая называется полнотой времени. Но когда пришла полнота времени. То есть должно было что-то произойти. Достаточно много разных событий, которые были необходимы для того, чтобы искупление могло быть осуществлено. Для того, чтобы Сын Божий мог стать человеком, родиться от жены. Для того, чтобы Он мог на Голгофском кресте победить дьявола. И для того, чтобы мы с вами сегодня могли иметь упование, доверие Иисусу Христу, упование на Него и, самое главное, вечную жизнь, которую Он дает.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В РПЦ рассказали РИА Новости, что делать, если увидел на улице бездомного. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если агрессивен, полицию. В других случаях лучше обратиться в организации помощи бездомным или службу помощи РПЦ. Всемирный день бездомных встретили 10 октября. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если ведет себя агрессивно, полицию. Если человек...

просто лежит на улице, не стоит сразу звонить в скорую. Бывает, он просыпается и спрашивает, зачем. Сначала нужно спросить, нужна ли помощь, какая, сказал Якунин, РИА Новости, руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин. По его словам, если бездомный сильно пьян, можно вызвать и полицию. Она отвезет в отрезвитель, но есть они не во всех городах, поэтому лучше обратиться в профильную организацию. Папе Римскому Льву XIV предстоит на этой неделе хирургическая операция. Врачи обнаружили новообразование в его легком. О состоянии своего здоровья сообщил вчера сам понтифик. По информации Vatican News и Catholic Culture, обращаясь к верующим после молитвы «Ангел Господин» на площади Святого Петра, Лев XIV рассказал, что в ходе недавнего обследования врачи нашли в его легком маленький локализованный узел. Папа добавил, что новообразование было замечено на ранней стадии. Врачи сочли уместным хирургическое вмешательство и, следуя их совету, Лев XIV решился на удаление этого узла. Понтифик попросил верующих молиться за него. Официальный представитель Ватикана Матео Бруни уточнил, что операция назначена на первые дни этой недели. Она будет сделана в больнице имени Агустина Джемелли. Затем папе предстоит реабилитация примерно на неделю. 13-15 октября в Москве состоится Собор Российского Объединенного Союза христиан веры евангельской пятидесятников. Главное годовое мероприятие одного из крупнейших протестантских объединений России. Темой встречи станет посыл из напутствия апостола Павла Тимофею. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Тема достойного делателя раскрывается прежде всего в повседневном социальном служении евангельских церквей. В 26 году собор РосХВЕП продолжит расширенный формат, впервые опробованный в 2025 году. Помимо традиционных богослужений, одновременно на разных площадках будут организованы 7 тематических потоков для служителей церквей: поколения, социальная архитектура, юридическое сопровождение и защита церкви, внешние коммуникации, душепопечительство, миссионерская деятельность, духовные дары. Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Совет Церквей и Евангельская Ассоциация Мозамбика призвали правительство страны выполнить обещания по защите мирного населения, помощи вынужденным переселенцам и обеспечению свободы вероисповедания. Обращение прозвучало 25 сентября на заседании Совбеза ООН по правам человека в Женеве, сообщает Christian Daily. Организации выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом на севере Мозамбика, где с 2017 года продолжается вооруженный конфликт, особенно затронувший провинцию Кабо-Делгаду. По данным ЮНИСЕФ, около 412 тысяч человек оставались вынужденными переселенцами в северных районах страны. Многие люди, вернувшиеся в свои дома, также нуждаются в помощи. Христианские организации приветствовали намерение властей усилить борьбу с насильственным экстремизмом и поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома. Цифровая христианская платформа Pray.com представила новый сервис Pray Production Studio, который позволяет пасторам и другим христианским авторам создавать видеоролики на основе проповедей и собственных идей с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Christian Post. Компания уже известна проектом iBible, в рамках которого библейские истории превращают в зрелищные видеоролики, созданные с помощью ИИ. Теперь Pray.com предлагает использовать похожие технологии для распространения проповедей и христианских посланий. На YouTube-канале iBible опубликовано более 730 видеороликов, которые в общей сложности набрали свыше 70 миллионов просмотров. Среди них истории об Адаме и Еве, а также о казнях египетских, описанных в книге «Исход». На канал подписаны более 400 тысяч человек. Новый сервис позволяет создавать видеоролики без съемочной площадки, камер, актеров и большой команды специалистов. Для этого используются модели искусственного интеллекта, в том числе Google Veo, Kling и Seedance. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

христианские притчи. Соломоново решение. Пришли две женщины-блудницы к царю и стали пред ним. И сказала одна женщина: «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его, и встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила». И сказала другая женщина: «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так пред царем. И сказал царь: «Это, говорит, мой сын живой, а твой мертвый. А та говорит: нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: «Подайте мне меч». И принесли меч к царю. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд. Третья книга Царств, глава 3, стихи с 16 по 28.

0: «Не бойся», – так называется проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: В Библии более 300 раз звучат слова «не бойся». Сила и реальность этих двух коротких слов зависит от того, кто их говорит. Сколько раз Христос говорил «не бойся», «не бойся, только веруй». Дорогие друзья, Христос был способен не только устранить страх одним словом, но и саму причину страха. Он может и готов это сделать сегодня, потому что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Ветхозаветный пророк Иеремия, обращаясь к Богу, говорит так: «Ты приближался, когда я взывал к тебе и говорил: не бойся». Иеремия вспоминает скорбный период в своей жизни, когда он проходил страшную долину смертной тени. Это было до того тяжелое переживание, что ему казалось, что сам Бог стал ему врагом. «Ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил», — говорит он Господу. «Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. И потом ты позволил врагам моим повергнуть жизнь мою в яму и закидать меня камнями. Воды поднялись до головы моей, я сказал, погиб я». Но несмотря на то, что все это Иеремия переживал и чувствовал, он, тем не менее, начинает задумываться, так ли оно было в действительности или нет. «Не может быть, чтобы Бог отказался слышать меня и стал мне недругом». В полном смысле этого слова преследователи бросили Иеремию в яму. Это был колодец, и вода порой поднималась до головы его. «Я призывал имя Твое, Господи, из ямы глубокой». И вдруг, когда он был в этой яме, он услышал голос Божий: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Да, небо было для него медью, и казалось, что все его вопли не доходили до уха Божьего. Но со временем он понял, что в реальности это все было не так. «Ты слышал голос мой?» — говорит он. Нет, он взывал к Богу. Его молитва и вопли, которые доходили даже до крика, не были напрасны. В течение

0: течение всего этого времени Бог его слышал, хотя кругом было темно и никаких видимых результатов он не заметил. Но послушайте, какую чудную истину через эти испытания он извлек. «Ты приближался, когда я взывал к тебе и говорил: не бойся». Да, Бог ближе к нам, чем мы можем себе представить, особенно когда скрывает его облака. «Не бойся!» — это Господь говорит своим детям. «Ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени. Ты мой! Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожешься. И пламя не опалит тебя. Ибо я Господь Бог твой. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, не бойся, ибо я с тобою». Уважаемый радиослушатель, обрати внимание на то, какое преимущество принадлежать Богу, быть его дитем. Даже когда дитя Божие проходит тяжелые испытания, а в Библии не дана гарантия, что верующий избежит их, Бог говорит ему: «Не бойся, я с тобою». Читай Библию, и ты заметишь, как Бог от самого начала пытается приблизить человека к себе. Грех нарушил общение Бога с человеком в Едемском саду. Помните, как сразу после согрешения наши прародители пытаются скрыться от Бога среди деревьев рая? И что делает Бог? Он сразу берется за восстановление общения с ними. Он не оставляет их на произвол судьбы. Он здесь же дает первое обещание, что примирение грешника с ним произойдет. И произойдет оно путем смерти сына его. А так Бог приблизился к нам через сына своего Иисуса Христа, и он дал ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Да, он подошел к нам посредством смерти. Смерть Иисуса Христа не была мученической смертью, хотя он перенес ужасные страдания, и притом это не была смерть, которой присуща всем человекам. Смерть над Христом не имела власти, потому что прямой результат смерти – грех. Как сказано: «Ибо возмездие за грех – смерть», а он не имел греха. Поэтому его смерть была добровольной, ею он взял наше место, чтобы мы имели жизнь вечную. Праведный умирает за неправедного, а это он сделал, чтобы удовлетворить гнев Божий против нас, грешников. Иначе говоря, Христос, умирая, принял на себя наше наказание за грех. И первый грешник, искупленный смертью Сына Божия, слышит из уст умирающего Спасителя эти чудные слова: «Ныне же будешь со мною в раю». Это был разбойник, распятый вместе со Христом. Поэтому, когда он говорит «не бойся», это не просто какое-то доброе и приятное пожелание. Христово «не бойся» основано на том, что он совершил для тебя и меня на Голгофском кресте. Слово Божие говорит: «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». На этот факт, что он верен и не может отречься от сказанного им, ты можешь положиться на 100% на каждое его слово и обещание. Если ты, уважаемый радиослушатель, еще не познал его как своего личного спасителя, то можешь прийти к нему сейчас и в простой молитве просить, чтобы он тебя простил и спас от вечной гибели. И тогда и тебе Христос скажет: «Не бойся, ты мое дитя». Почувствуешь ли ты что-либо в этот момент или нет, не в этом дело. Может быть, и тебе сперва небо покажется медью, что как будто Бог тебя не слышит. Но это в действительности не так. Не от того, что ты чувствуешь, зависит твое спасение. Спасение твое зависит от того, что Бог говорит в своем слове. А он говорит ясно: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасен будет». Что может быть проще и яснее? Это сказал сам Бог. Поэтому, уважаемый радиослушатель, если ты еще не пережил Бога в твоей жизни как личного Спасителя, то приди к Нему во имя Иисуса Христа и спасен будешь. Пусть сам Дух Божий тебе в этом поможет.
1: Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».